0: ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 5 часов. Это радио Хит.
1: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
2: Жизнь.
3: Жизнь.
4: В каждом кадре.

0: Австралия. 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Австралия. 7 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: Каждый.

0: Ку-ку, просыпаемся, страна. 7:03 на студийных. Да, все танцуют, поют. Даже у нас наши любимые работники, которые занимаются, кейтерингом. Нет, как это называется? Клинингом, конечно. Вот, все танцуют, услышат вот, музыку от радиохиты, начинают тут в студии, даже несмотря на то, что 7 часов только пробило. В общем, давайте следовать примеру, просыпаться, веселиться, бодриться и любимые хиты делать на максимум. У микрофона Дим Хованцев. Привет.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: свои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. У «Авангард», УГРН 114-565-802-96-15. Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий.

0: Автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продажи.
1: Если взять альбомы «Краски», сотворить так просто сказку. Море, солнце, дом, цветы. Мир волшебной красоты. В сети магазинов «Милый дом» альбомы для рисования от 16 рублей. Акварельные краски от 55 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
3: Для лиц старше 16 лет.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 17 градусов. Днем до плюс 29 возможны осадки. В Ясном плюс 20. Днем до 32 также возможен дождь. В Кувандыке, Медногорске плюс 19. Днем до 27 также возможны осадки. В Оренбурге плюс 17. Днем до 27 возможен дождь. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
1: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: на все времена.
1: Сегодня в данной рубрике трек от Maroon 5 под названием This Love. Да, 2004 год выпуска, ну и написано в момент расставания исполнителя с его девушкой.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, рюмовки, игрушки. Можно голову не ломать, а в Пикселе все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.
3: Где купить студенту все? В Мегарай. Постельное белье, подушки, одеяло, товары для кухни, кастрюли, сковородки, кружки и тарелки. Все для студенческой жизни выгодно покупай в Мегарай.
4: Внимание, водители категории Е. Транспортная компания «Сара Авто» увеличила автопарк и открывает набор водителей. Если раньше оставляли анкету, звоните снова. Набор открыт. Новые машины. Стабильная заработная плата. Телефон 8 800 764 64.
5: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка-шоу».
6: Так, никакого искусственного интеллекта.
7: Только живые ведущие.
8: Юмор, общение и подарки. Вот это «Подушка-шоу».

0: начинаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
1: Искусственный интеллект. Ага, сейчас.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

ты что, самый умный? Считаете себя умным, ну и самым-самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно. В общем, 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови моменты, обыгрывай соперника. Стань самым умным, самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+, на правах рекламы, партнеры мероприятия. Это семейная фабрика мясной гастрономии «Жилен», магазин яблочной техники «Яблочный спас» и салон цифровой печати «Пиксель». Смотри.

0: Реклама. Современный специализированный грузовой автосервис на Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части, ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис на Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 333-100 или приезжай.
1: Самый красивый букет на 1 сентября – тот, что создан сознанием, а подарен с любовью. Арт-букет знает, как собрать из цветов композицию, которая скажет за вас нужные слова и тронет до глубины души любимого педагога. Салон цветов и декора «Арт-букет». Цветы для самых-самых. Город Орск, Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
2: Компания «Уралкамин» оказывает услуги по металлообработке, лазерной резке, порошковой покраске и пескоструйной обработке деталей, гибкометалла и эмалировка. Все виды сварочных работ, токарно-фрезерная обработка металла. Телефон в Орске 22-42-10. В штате опытные конструкторы и инженеры. Качественно, надежно, профессионально. Компания «Уралкамин» находится по адресу Орский проспект, дом 81. Телефон 22-42-10. Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: В Орске плюс 20, днем до плюс 29, в Ясном плюс 21, днем до 30, в Кувандыке-Медногорске плюс 23, днем до 28 градусов, в Оренбурге плюс 19, днем до 26, дождь возможен на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама.
4: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: собрав все нежные слова в красивый.
1: Смотри радио. На Урале 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой.
2: Новости.
3: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
4: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В День знаний жителям Оренбургской области придется отложить покупку алкоголя. 1 сентября в регионе будет действовать полный запрет на его розничную продажу. Ограничение распространяется не только на крепкий алкоголь. В этот день в магазинах нельзя будет приобрести слабоалкогольные напитки, в том числе коктейли. За нарушение установленного запрета торговым точкам грозит административная ответственность. На телеканале «Пятница» идет шестой сезон шоу «Битва шефов». Константин Ивлев и Ренат Акзамов соревнуются за звание лучшего шеф-повара страны. Среди участников кастинга 39-летняя Татьяна Ведяева из Оренбурга с курниками. Если она пройдет отбор, присоединится к одной из команд. Ивлев и Акзамов будут обучать участников и исключать самых слабых после приготовления блюд. Победит шеф, чей ученик выиграет финал. Домашние закрутки можно хранить максимум 2 года, максимально допустимо до 3 лет при строгом соблюдении техники консервирования и идеальных условиях хранения. По словам экспертов, банки должны храниться в темном месте при температуре от 0 до 10 градусов. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 29 копеек, 100 тенге 18 рублей 23 копейки, юань 12 рублей 39 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама.
5: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
6: Как это?
5: Получили в подарок от Citigroup.
6: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
2: Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Начало часа от Сирены Брэйлангейл, а также The Colors в эфире. Смотри радио в 8 часов 5 минут. Вот середина недели. Только показалось, ее открывали, а вот и среда. А вот и улыбаться можно на пути к выходным. Ну и пробыть тоже не забывайте. Феликс Джон продолжает заполнять пространство танцевальное. Жан Фриски. Ну и поговорим о событиях.
1: Чувствуй глубже. Смотри

0: было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Что было, что будет, что отметить сегодня, 26 августа, ну и окончание лет, наверное. Стоит еще раз привлечь к этому внимание, что, да, заканчивается, и несколько у нас есть дней для того, чтобы добить какие-то свои летние дела. День привлечения удачи сегодня, пожалуйста, ну, ритуал у каждого свои. День радуги сегодня, давайте, ну, дождик возможен сегодня, так что, возможно, и увидим. Еще у нас день устраивания секретиков. Давайте делиться каким-то своим, что ли. Легче будет. Праздник 13-й кошки сегодня. Международный день актера. Вот кого стоит поздравить. Международный у нас день музыкальной йоги. Еще у нас есть день признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Далее у нас из границ к нам пришли день собак, например. Так что отметьте своего четвероногого питомца, ну и день туалетной бумаги. Вот такие праздники. Информация была предоставлена сайтом kalen.ru.

0: праздничные тематические букеты к 1 сентября. Сделаны с любовью для ваших любимых учителей. Флористический салон «Цветочка» в Орске на Строителей 19. Предварительный заказ и групповые заявки на сайте цветочка-орск.рф. Какой же праздник без цветочки?
1: Что было в этом?

Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом». Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация в газете акции, правилах проведения, количество призов, сроков вместе и порядки их получения уточняйте у продавцов.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город?
2: 22-47-47.
1: Нужно встретить или отвезти в аэропорт?
2: 22-47-47.
1: Нужна гарантированная подача машины?
2: 22-47-47.
1: Когда нужно такси, звони в такси «Лидер».
2: 22-47-47.
1: Единый номер для множества твоих задач.
2: Выбирай местных, звони своим.
1: 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Есть вещи, которые меняют ваше отношение к жизни. Одежда на отлично. Достойное оформление ваших школьных достижений. Просто оденься в салоне мужской одежды «Бастон». Огромный выбор костюмов для школьников от российских производителей. Проверенный мужской стиль. Салон мужской одежды «Бастон». О форме «Будущий сентябрь». Площадь Вознецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
4: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
6: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
6: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
7: Метеохит.
8: Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
9: В Орске плюс 20, днем до 29, в Ясном плюс 21, днем до плюс 30 градусов. В Кувандаке, Медногорске плюс 23, днем до 28, в Оренбурге плюс 19, днем же до плюс 26. Да, дождь возможен на всей территории у нас Оренбуржье. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
10: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
7: Метеохит.
11: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио, смотри жизнь.
12: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Пожар в районе поселка Круторожино в Орске привлек внимание транспортной прокуратуры. Напомним, огонь с сухой растительности накануне частично перекинулся на территорию возле железной дороги. Теперь надзорному ведомству предстоит выяснить, соблюдались ли требования пожарной безопасности и как исполняли свои обязанности ответственные должностные лица. В Ленинском районном суде Орска началось рассмотрение уголовного дела нападения на водителя такси. На скамье подсудимых 32-летний местный житель. Его обвиняют в покушении на убийство. Конфликт произошел в июне возле одного из домов на улице Васнецова. По версии следствия, мужчина вместе со знакомым распивал спиртное, после чего вызвал такси. Когда автомобиль приехал, между пассажиром и водителем возникла ссора. В какой-то момент арчанин схватил кухонный нож и дважды ударил таксиста в шею. Продолжить расправу мужчине помешали прохожие. Пострадавшему своевременно оказали медицинскую помощь, это спасло его от смерти. После задержания арчанин свою вину не признал. Действия мужчины квалифицировали как покушение на убийство. Концерт американского рэпера Kanye West до сих пор под вопросом. Как заявили в «Газпром-арене», организаторы шоу в Петербурге начали продавать билеты, не имея необходимых документов. Договор на аренду площадки для выступлений не заключался. При этом РИА Новости уточняет, что организаторы из агентства West отменять выступления не собираются. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 46 копеек, 100 тенге 18 рублей 44 копейки, юань 12 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
7: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Доступный абсолютно гороскоп для вас сейчас прозвучит. Будем смотреть, что же подарит нам Игни.ком сегодня.
2: Овен.
1: День стоит провести с людьми. Одиночество будет не самым желанным состоянием.
2: Телец.
1: Вы, безусловно, венец творения, уникальны во всех отношениях. Этим стоит гордиться. Однако не стоит забывать, что почти каждый из оставшихся представителей человечества склонен думать так же.
2: Близнецы.
1: Так, сегодня вас будет поджидать счастливый случай. Однако не стоит кидаться на него с распростертыми. Он может напугаться и убежать.
2: Рак.
1: Не стоит начинать ничего нового. Потенциально взрывчатая ситуация сохранится до завтра.
2: Лев.
1: Вам показана высокая физическая активность. И чтобы не было скучно, привлеките к этому еще кого-нибудь.
2: Дева.
1: У вас будет обострено чувство прекрасного. По этому поводу лучше поменьше смотреть на людей, побольше на облака.
2: Весы.
1: Вы будете кататься... Нет, казаться, друзья. Несколько легко приспосабливающимся обстоятельствам. Некоторые могут решить, что у вас проблемы с индивидуальностью даже, но не стоит этого опасаться.
2: Скорпион.
1: Вы будете беззаботнее, чем обычно, в связи с чем следует быть осторожнее на дорогах.
2: Стрелец.
1: Самые простые, понятные вещи будут вызывать у вас чувство такого недоумения. Это не самый лучший день для напряжения мозгов.
2: Козерог.
1: Размер ваших амбиций ни за что не позволит вам поставить перед собой мелкую цель.
2: Водолей.
1: Нуждается друг в вашей поддержке. Ваша теплота и готовность помочь будут ему сегодня очень важны.
2: Рыбы.
1: Сегодня все время будете чувствовать себя как муравей, которого рассматривают в микроскоп. Все ваши успехи и неудачи будут становиться достоянием общественности. Итак, впереди музыка, Озон у нас, послушаем их, ну, с легендарной песней, также Эбон, услышим и Сергея Лазарева.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ, современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас.

0: Солнечный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова, 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе, 13.
3: Где одеться студенту? В Мегарай. Юбки, лонгсливы, рубашки, джемпера, брюки, футболки, поло и костюмы. Мегарай. Выгодная одежда для студентов. Покупай.
4: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай радиохит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай радиохит, смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
5: Телефон рекламной службы 250807.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Смешарики сквозь вселенные.
1: Вот именно, сквозь них, друзья, сквозь вселенные. Итак, еще один розыгрыш наших двух пригласительных на закрытый показ VR-арены, да, другие миры. В общем, вы можете принять сейчас участие, звонить по номеру 21-137, ответить на один мой вопрос и забрать два билета на это мероприятие, которое состоится 29 числа. Ну и там будет много всего интересного. И подарки, и классные там розыгрыши, и презентации, игрушки, и, в общем, много коммуникаций, взаимодействий. В общем, давайте, набирайте и забирайте еще билетики. Нам не жалко, это мероприятие классное, так что остается только до него добраться вам. Ну и я вам чего и желаю, с удовольствием. Так что 21-137, пока давайте на правах рекламы зачитаю. Хотите погрузиться в мир смешариков? Тогда вам точно нужно побывать на закрытом кинопоказе и презентации VR-игры «Смешарики сквозь вселенные» от VR-арены «Другие миры». С 1 по 28 августа слушай Радио Хит, смотри радио, дозванивайся, выигрывай билет, не упусти возможность отправиться в новые приключения вместе с любимыми героями. Подробности по телефону в Орске 250807, категория 6+. Доброе утро!
2: Алло, да, здравствуйте!
1: Как вас зовут?
2: Александр.
1: Александр, отлично. Ну что, попытаемся сейчас забрать эти два билета. Я вам задам вопрос, естественно, из смешариков. Так вот, кто из героев встречает впервые, Биби? Это вот его тема, кстати, будет играть на фоне. Вот.
2: Ага.
1: Кто? Крош, Пин или Лосяш?
2: Кто? Пин.
1: Пин встретил Биби? Ну, конечно, да. Это блестяще. Без всяких вообще задумок ответил Александр, молодец. Пин действительно был его другом. Вот так, передавайте все, что вы хотите.
2: Передаю привет всем, кто едет сейчас на работу, слушает такое замечательное радио, хорошего настроения и замечательного дня.
1: Спасибо большое. Трубочку не кладите, за эфиром сейчас расскажу, как забрать билеты и попасть на мероприятие. Александра, поздравляем. А у нас тут Мия Бойко. Ветер там в голове у него.
0: Смешарики сквозь вселенные.

Тагильской 4. В точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Внимание, водители категории Е. Транспортная компания «Сара-Авто» увеличила автопарк и открывает набор водителей. Если раньше оставляли анкету, звоните снова. Набор открыт. Новые машины. Стабильная заработная плата. Телефон 8 800 764 64. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: И вновь поговорим о погоде. Прямо сейчас в Орске плюс 25 градусов днем до 29. В Ясном плюс 24 днем до 30. В Ковандаке-Медногорске плюс 24 днем до 28. В Оренбурге плюс 21 днем до 26 градусов. Дождь возможен на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
3: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.

0: На Урале 9 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбурге сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого 6 человек доставили в больницу. Авария произошла на пересечении улиц Чечерина и Казаковская. По предварительным данным, водитель минивэна, выезжая со второстепенной улицы, не уступил дорогу автомобилю «Лада Гранта», который двигался по главной. В результате произошло столкновение. В больницу были доставлены 2 пассажира из «Лада Гранты». Также госпитализация потребовалась водителю и 3 пассажирам минивэна. За минувшую неделю в Оренбургской области зарегистрировали 35 случаев телефонного мошенничества. Общий ущерб превысил 10 миллионов рублей. На самую крупную сумму, почти 4,5 миллиона, перевела жительница Абдулина. Она поверила злоумышленникам, которые убедили ее отправить деньги на так называемый безопасный счет. Среди наиболее распространенных схем остаются звонки от лжесотрудников колл-центров, оформление микрозаймов и мошенничество при покупке и продаже товаров через интернет. Массового возвращения российских приложений в App Store и Google Play в ближайшее время ждать не стоит. Такое мнение высказал председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Поводом стало возвращение приложений Озон в Google Play. Ранее их удалили из магазина, после чего компания подала апелляцию и приложение восстановили. По мнению Клименко, это скорее отдельный случай, а не начало общей тенденции. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 46 копеек, 100 тенге 18 рублей 44 копейки, юань 12 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.

0: Утро доброе, 9 часов 5 минут, студийные протекли, Желькари нас тут немножко разбудило, остается только дальше с тем же темпом и покрасоваться нам на работе и отправиться уже, знаете, планировать грядущие выходные, потому что экватор недели рабочей, вот он сегодня, здесь, сейчас. Шуз помогает, елка, дальше также Джонни Федук и Imagine Dragons.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. 4 одноразовых бритвы «Доника 3 for Men» или 4 бритвы «Доника 3 for Woman» всего за 90 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме.
4: Акция действительна с 1 по 31 августа 2026. Года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
6: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
7: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
8: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».

0: Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: О погоде сейчас в Орске плюс 25 градусов днем до 29, в Ясном плюс 24 днем до 30, в Кувандыке-Медногорске плюс 24 днем до 28, в Оренбурге плюс 21 днем до 26. Дождь возможен на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама.
6: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.
7: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбургской области в ближайшие дни ожидается неустойчивая погода. Об этом сообщили метеорологи Приволжского УГМС. К западным границам области подошла фронтальная система северного циклонического вихря. Она будет смещаться с запада на восток области. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди с грозами и шквалистым усилением ветра. А до середины недели температурный фон будет высоким благодаря притоку тепла с юга. Но к выходным северные потоки принесут в регион холодный воздух. С 1 марта следующего года в России изменится порядок контроля за здоровьем водителей. Если врачи выявят заболевание, которое может быть противопоказанием к управлению автомобилем, медицинская организация сообщит об этом водителю и МВД. После такого уведомления у автомобилиста будет 3 месяца, чтобы пройти внеочередную медкомиссию. Если противопоказания подтвердятся или водитель не пройдет проверку в установленный срок, право на управление автомобилем прекратят. В результате атаки украинских беспилотников на Тамбовскую область произошло возгорание в логистическом центре маркетплейса «Валберис». Об этом 26 августа сообщил губернатор региона Евгений Первышов. Он отметил, что площадь возгорания составляет 40 тысяч квадратных метров. По предварительным данным, пострадал один сотрудник маркетплейса. В результате взрывной волны он получил сотрясение мозга. Уточняется, что после получения сигнала тревоги была проведена эвакуация сотрудников. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 46 копеек, 100 тенге 18 рублей 44 копейки, юань 12 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxhorse.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от «Сити Групп».
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
3: Мы живем в уникальном городе, где есть все, чему можно завидовать. И особенно нашим легендарным старогородским пирожкам с ливером «Пагат-1». Только у нас пирожки с пылу с жару «Пагат-1» имеют постоянную прописку в Орске, на Тагильской 36, Краматорской 25, Пионерской 4, в остановочном павильоне на ЖД вокзале, на ОЗТП Орский проспект 8. Старогородские пирожки «Пагат-1» в Новотроицке – на Марии Корецкой 2А.
4: Компания «Уралкамин» оказывает услуги по металлообработке, лазерной резке, порошковой покраске и пескоструйной обработке деталей, гибкометалла и эмалировка. Все виды сварочных работ, токарно-фрезерная обработка металла. Телефон в Орске 22 42 10. В штате опытные конструкторы и инженеры. Качественно, надежно, профессионально. Компания «Уралкамин» находится по адресу Орский проспект, дом 81. Телефон 22 42 10.
5: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
6: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай в город Орск, улица Гончарова, 2, либо дорожная 11. Или звони 301-333.
7: Телефон рекламной службы 20.

0: Блиц-заправка.
1: Да, друзья, очередная двадцаточка, ну или чуть меньше, смотря сколько ответите, улетит в очередные руки наших телеслушателей. Остается только набирать бесперерывно в эти секунды 21-103-7. Жмаку линии, кто же будет первым, давайте узнаем. Доброе утро. Нет, рано. Еще раз.
2: Алло.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Как вас зовут?
2: Владимир.
1: Владимир, ну что, я вам желаю удачи. Сейчас задам 5 вопросов. Будет по 2 варианта ответа. 50% вероятность. В общем, если угадаете все, двадцатка ваша. Готовы?
2: Да, готов.
1: Хорошо. Итак, 3, 2, 1. Таймер для вас. Поехали. Автомобильная викторина наш начинается. Кто разработал проект первого двигателя? Ползунов или Кулибин?
2: Второй вариант.
1: Хорошо. Кто создал первый двигатель внутреннего сгорания? Это Этьен Ленуар или Карл Бенц?
2: Второй вариант.
1: Хорошо. Чем вместо бензина заправляли самый первый автомобиль? Дровами или соляркой?
2: Первый вариант.
1: Хорошо. Правда ли, что победитель первых автогонок ехал со средней скоростью менее 30 км в час? Менее 30 км или 32 км в час в среднем?
2: Давайте, первый вариант.
1: Хорошо. До или после войны выпускалась серийная легковая машина «Победа»? До или после?
2: После.
1: После. Хорошо, замечательно. 12 литров бензина. С первыми вопросами вы промахнулись. У нас Ползунов разработал первый двигатель, да, такой паровой. А вот первый двигатель внутреннего сгорания — Этьен Ленуар. Ну, а все остальное вам покорилось. Поэтому,
2: ну, буду знать теперь.
1: Да, 12 литров бензина забирайте. Поздравляем вас. Все, что вы хотите. Все, что хотите.
2: Привет всем коллегам, всем, кем я узнал. Хорошего рабочего дня.
1: Спасибо. Так, ну и трубочку не кладите. Ну, все по нашим традициям расскажу за эфиром. Пока. Филат в Кэрис, прогноз погоды, ну и новинки.
0: Реклама.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Блиц-заправка.

0: Супер открытие! Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».
1: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
2: Какие итальянцы?
1: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск. Краматорская 9.

0: котлами в газовик.
1: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чаты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Вновь поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 27 градусов, днем до плюс 30. В Ясном плюс 26, днем до 31. В Кувандыке-Медногорске плюс 24, днем до 27. В Оренбурге плюс 23, днем до 28 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру. И дождь возможен на всей территории Оренбуржья.
0: Реклама.
3: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: Далее 10 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбургском районе 17-летний оренбуржец едва не сгорел во время ремонта неисправного бензонасоса. Установлено, что подросток находился на территории частного дома, где занимался ремонтом электрического бензонасоса отцовского автомобиля. В процессе ремонта бензонасос воспламенился ввиду неисправности и произошло резкое возгорание, вследствие чего юноша получил термический ожог 30% поверхности тела. Юношу госпитализировали, по факту случившегося проводится проверка. Сотрудники ГИБДД Соль-Илецка выясняют обстоятельства смертельной аварии. ДТП произошло накануне на 91-м километре автодороги Казань-Оренбург, Акбулак, граница с Республикой Казахстан. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-21-110 не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась. В результате аварии водитель и два пассажира скончались на месте происшествия до приезда медиков. Еще трое пассажиров с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. 1 сентября 2026 года вступает в силу приказ Минпросвещения, который запретит школьникам использовать мобильные телефоны во время учебных занятий. Об этом ТАСС сообщил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Он уточнил, что такие ограничения уже были установлены федеральным законодательством. При этом на переменах учащиеся могут пользоваться гаджетами в соответствии с правилами, установленными образовательной организацией. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 46 копеек, 100 тенге 18 рублей 44 копейки, юань 12 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас! Мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь
0: в каждом кадре.

Шоу в эфире. 10:05. Среда, это маленький шанс еще раз обернуться, знаете, посмотреть там, что мы делали в начале недели, и если что-то не так, исправить, потому что впереди еще столько же до конца рабочие. В общем, давайте двигаться на пути к намеченным целям. Я Букс нам, как всегда, поможет музыкальную дорожку устелить. Также услышим гостей из будущего и поговорим о праздниках.

0: день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: Давайте то, на чем мы остановились. События на 26 августа. На среда. День привлечения удачи, так что иди сюда, хорошая. Ну и вы тоже кто-нибудь там обряд сделайте, у каждого он свой. День радуги. Дождик сегодня обещают, поэтому, возможно, и увидим. День устраивания секретиков. Ну, не делитесь им, наверное, на то они и секреты. Еще что у нас имеется? Праздник 13-й кошки. Ну, там, одиноким девчонкам, там, наверное, 13-ю можно. Международный день актера сегодня, поздравляйте. Вот это по-настоящему хороший день. День признания независимости Абхазии и Южной Осетии. 18 лет прошло с того момента. День музыкальной йоги. Ну, вот, наверное, можно и расслабиться. А из-за границы к нам пришли день собак. Вот, поздравляю четвероногих друзей. И день туалетной бумаги. Ну, надеюсь, вам она не сильно понадобится. Лирика послушаем. Оливер Холден, Артикасти и...

0: подарочки.
1: Праздничные тематические букеты к 1 сентября сделаны с любовью для ваших любимых учителей. Флористический салон «Цветочка» в Орске на Строителей 19. Предварительный заказ и групповые заявки на сайте цветочка-орск.рф. Какой же праздник без цветочки?
2: Что было в этот день? Хит Холидей.

0: Реклама. В «Милый дом» идите дружно, когда утюг вам очень нужен. Гладильную доску купить решите, в «Милый дом» скорее спешите. В сети магазинов «Милый дом» гладильные доски от 999 рублей. Утюги в ассортименте от 799 рублей. Теперь и в «Кувандыке» на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.
1: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
5: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
6: В ХБшку на ТЗБ!
5: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
7: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
8: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка шоу».
9: Так, никакого искусственного интеллекта.
10: Только живые ведущие.
11: Юмор, общение и подарки.
12: Вот это «Подушка шоу».
13: Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. «Подушка шоу». Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
14: Искусственный интеллект. Ага, сейчас.
15: Включи новое окно в своем доме.
16: Смотри радио. Смотри жизнь.
17: Подробности на смотри.радио.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Так, астрология. Заглянем на эту страницу и послушаем, чего нам интересного этот день, так скажем, предостерегает от чего, а к чему, наоборот, просит приблизиться.
2: Овен.
1: Этот день стоит провести с людьми. Одиночество будет не самым желанным состоянием.
2: Телец.
1: Вы, безусловно, венец творения, уникальный во всех отношениях. Этим стоит гордиться, однако не надо забывать, что почти все думают так же.
2: Близнецы.
1: Вас будет поджидать счастливый случай, однако не стоит кидаться на него с распростертыми объятиями, он может испугаться.
2: Рак.
1: Сегодня не стоит начинать ничего нового, потенциально взрывчатая ситуация сохранится до завтра.
2: Лев.
1: Вам показана высокая физическая активность, а чтобы не было скучно, привлеките к этому еще кого-нибудь.
2: Дева.
1: У вас будет обострено чувство прекрасного, по этому поводу лучше поменьше смотреть на людей, побольше на облака.
2: Весы.
1: Вы будете казаться настолько легко приспосабливающимся к любым обстоятельствам, что некоторые могут решить, что у вас проблемы с индивидуальностью. Не стоит этого опасаться, проблемы не у вас, а у них.
2: Скорпион.
1: Вы будете беззаботнее, чем обычно, в связи с чем следует быть осторожнее на дорогах, чего доброго еще и собьют.
2: Стрелец.
1: Самые простые понятные вещи будут вызывать у вас чувство тягостного недоумения. Это не самый лучший день для напряжения мозгов.
2: Козерог.
1: Размер ваших амбиций ни за что не позволит вам поставить перед собой мелкую цель. Объект ваших мечтаний нынче будет как минимум труднодостижим.
2: Водолей.
1: Друг нуждается в вашей поддержке. Ваша теплота и готовность помочь будут ему очень важны.
2: Рыбы.
1: Сегодня вы все время будете чувствовать себя как муравей, которого рассматривают в микроскоп. Все ваши успехи и неудачи будут становиться достоянием общественности. Информация от ignio.com. Елена Терлиева нас дальше порадует. Сань Федера, а также Поппи Бэском. Слушаем вместе.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
2: Самый красивый букет на 1 сентября – тот, что создан сознанием, а подарен с любовью. «Арт-букет» знает, как собрать из цветов композицию, которая скажет за вас нужные слова и тронет до глубины души любимого педагога. Салон цветов и декора «Арт-букет». Цветы для самых-самых. Город Орск, Воснецова, 21. Телефон 30-68-98.
3: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова, 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода реклам. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу Орск.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит. Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
2: Телефон рекламной службы 250807.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Красота. Ну вот сейчас нужно будет назвать, давайте, 10 крупных городов Российской Федерации. Ну, желательно административных центров, я это так думал. Ну и назовете за 45 секунд, два билета вам подарим. Договорились?
1: Договорились.
0: Хорошо. Итак, 3, 2, таймер.
1: Томск, Москва, Чита, Челябинск, Оренбург, Уфа, Казань, господи мой, Петербург, Самара, Владивосток, Кабардино-Балкария.
0: Это не город.
1: Грозный. Да. Смоленск, такого где-то. Симферополь, Севастополь.
0: Да это уже достаточно. Да, уже все, уже победа.
1: Какой хороший день.
0: Да, прекрасное начало дня, прекрасное. Оля, поздравляем вас. Два билета в Центральный парк культуры отдыха имени Полиничка достаются вам. Трубочку сейчас не кладите, остается вам только послание. Передать все, что вы хотите.
1: Передать,
0: естественно.
1: Передаю привет дочке Ладе. Она сейчас рулем, наверное, слушает меня. Ладушка, привет. Анечке, она сейчас едет в поезде. Тоже привет, на море отдыхала. Привет внукам, Тимофею, Марку и Адаму. Заур, привет, всех люблю, целую.
0: Прекрасно. Все знакомые, кстати, лица, кого назвали, ребята, вам всем привет. Трубочку не кладите сейчас, да. Сейчас за эфиром расскажу, как забрать ваши подарки, а мы пока давайте на правах рекламы зачитаем полезную информацию. Минуточку. Ну, в общем, лето у нас, как вы понимаете, продолжается, да, на правах рекламы. А значит, парк развлечений также работает. Лето двигается вперед, самое время кататься на аттракционах, гулять всей семьей, заряжаться хорошим настроением. На территории работает у нас кафе, где можно вкусно перекусить. Гостей ждет еще много интересного. Режим работы парка понедельник с 16.00 до 23.00. Со вторника по воскресеньям с 11 до 23.00. Приходите за яркими эмоциями, отличным настроением. Категория 0+.
2: Сделай громче. Смотри радио.

0: купить необходимое в количестве любом поможет, как обычно, «Милый дом». В сети магазинов «Милый дом» карандаши чернографитные или синие шариковые ручки от 4 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.
1: Фред всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Чехни тень, здесь разные море, и доступно все для нас.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Внимание, водители категории Е. Транспортная компания «Сара Авто» увеличила автопарк и открывает набор водителей. Если раньше оставляли анкету, звоните снова. Набор открыт. Новые машины, стабильная заработная плата. Телефон 8 800 764 64.
4: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка Шоу».
5: Так, никакого искусственного интеллекта.
6: Только живые ведущие.
7: Юмор, общение и подарки. Вот это «Подушка Шоу».
5: Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. «Подушка Шоу». Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
8: Искусственный интеллект.
9: Ага, сейчас.
10: Все оренбуржье в одном касании.
11: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Бузулуке правоохранители задержали 34-летнего местного жителя, подозреваемого в нападении с ножом на 53-летнюю женщину. О госпитализации пострадавшей с проникающим ранением грудной клетки в полицию сообщили врачи. Причиной конфликта стала неприязнь задержанного к матери его сожительницы. Мужчину раздражало, что женщина часто приходила к ним домой для совместного распития спиртного. Мужчина уже признал свою вину и раскаялся в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело. В Красногвардейском районе школьник получил термические ожоги при попытке самостоятельной растопки печи. Как сообщает пресс-служба управления МВД по региону, в дежурную часть поступила информация о госпитализации мальчика 2015 года рождения. У ребенка диагностированы ожоги различных частей тела. Получив ожоги, ребенок выбрался из помещения и потушил загоревшуюся одежду, прыгнув в бассейн. Находившийся в гостях родственник вызвал скорую помощь и сообщил о случившемся родителям. На вторичном рынке автомобилей, работающих на дизеле, отмечается новая волна интереса. По сравнению с июнем, уровень спроса в августе подскочил на 33%, однако объем предложения сократился на 6%. Средняя стоимость таких машин выросла на 6% до 3 миллионов рублей. Это выяснили аналитики Авто.ру. Они также отмечают, что почти половина всех дизельных автомобилей немецкие марки. Далее в рейтинге идут японцы, замыкают тройку лидеров корейские производители. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 46 копеек, 100 тенге 18 рублей 44 копейки, юань 12 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Ну что, дорогие друзья, у нас, как и обещали, необычное хоккейное утро в прямом эфире. Сегодня у нас генеральный директор хоккейного клуба «Южный Урал» Шайтанов Евгений Олегович. Добрый день!
1: Добрый день.
0: Ну что, наконец-то мы познакомимся поближе. Я думаю, каждый болельщик, каждый фанат, кому не безразлична судьба клуба, сегодня узнает много интересного. Ну и как не у вас все это расспросить. Так вот, ну, на должности генерального директора у нас хоккейного клуба «Южный Урал» вы относительно недавно. Так вот, расскажите, с какими трудностями вообще пришлось столкнуться вам в начале пути?
1: Да не то чтобы с трудностями, так скажем, все... С нуля создавали и тренерский штаб, новый полностью административный персонал, да и команду, грубо говоря, на 95% она обновилась. Вот, у нас все новое. Как таковых трудностей не было, просто рутинная работа такая. Ну, вроде бы справились, все сейчас в нужном направлении двигаемся, все в порядке, уже все в рабочем режиме.
0: Ячеечка к ячеечке, да, пазл к пазлу, все. Да. Все хорошо. Хорошо, а вот расскажите нашим телеслушателям немного о себе. Вот хоккей для вас, это же не просто вид спорта.
1: Ну, да, в прошлом я сам профессиональный хоккеист. Закончил я в 30 лет, правда, хоккей с мячом я играл.
0: Так. Вот, а в чем главное отличие от хоккея с мячом от шайбы? Есть принципиальная какая-то разница?
1: Ну да, там как в футболе 11.
0: 11,
1: да? 11, да, и вместо шайбы мяч. Ну и поле как футбольное тоже.
0: Да и ворота тоже там.
1: Ну и ворота, да, в 4 раза больше, хоккея и шайбы.
0: Хорошо, ну и вот помимо хоккея с мячом, о себе что-нибудь еще?
1: Ну, закончил я профессиональную карьеру в 30 лет. Потом у меня был период... так скажем, от спорта отреченный, вот. Но потом, спустя 4 года, я волею судьбы попал в хоккейный клуб «Торпедо», уже на административную, так скажем, на должность, начинал с менеджера, ну и так далее. То есть...
0: А было сложно переключиться вот между видами спорта?
1: Да, да нет.
0: Нет?
1: Нет, нет.
0: Система похожая, да?
1: Ну, конечно, да. Просто там я был как хоккеист, так скажем, а тут уже... как менеджер, так скажем.
0: Спасибо, спасибо. Ну, это интересно. А вот, ну, пожалуй, одна из главных тем, которая действительно там волнует многих наших болельщиков, давайте к ней вот, чуть-чуть перейдем. Вот затронем тему ребрендинга. Я знаю, что команда у нас полностью обновила логотип. Так вот, чего еще коснулись у нас изменений?
1: Да, логотип у нас обновлен. Цвета клуба совершенно другие. Сейчас... Если болельщики, кто-то был, кто-то не был еще во дворце в юбилейном, они зайдут, увидят, да, абсолютно новые цвета, так скажем, да, полностью все обновили. Обновилась и экипировка у хоккеистов, форма, и тренировочная, и игровая. Вот надеюсь, то, что понятно, кому-то это...
0: по душе кому-то.
1: Да,
0: нет,
1: да, да, да, совершенно верно. Но я думаю, то, что все привыкнут и все будет хорошо.
0: Это правда. Вот я заметил лично позитивный момент у нас, когда команда, ну, вот понятно, у нас цвета не прям глобально поменялись, у нас там добавился красный, грубо говоря, там, да, вместо оранжевого.
1: Синий.
0: Да, да, да. Я вот увидел, что у нас цвета трибун-то на стадионе в Дворце спорта юбилейном, там тоже синий-красный. Там как будто заранее готовились, ну, да, к этому. И все настолько гармонично смотрится, поэтому все в целом хорошо. Ну и давайте перейдем к такому вопросу, как формирование уже тренерского штаба команды. Как оцените, как все это происходило?
1: Ну, главный тренер у нас Сергей Борисович Решетников. Очень опытный специалист. Добивался... так скажем, серебром выиграл в сезоне 23-24 с хоккейным клубом АКМ. Помощник у него Сергей Михайлович Королев. Также с «Торпедо Горький» завоевывал чемпионство. Вот, плюс они между собой они уже работали вместе, совместно. Вот. И тренер вратарей у нас молодой специалист Александр Шариченков. Но... как тренер молодой, так скажем, а как хоккеист очень опытный, он обладатель Кубка Гагарина, вот, и так с позитивом он это предложение вас принял.
0: Да вот. Нет, он же только вот закончил карьеру.
1: Ну да, да, да, да, он сезон прошлый уже работал тренером, uh-huh, вот, и как бы ему есть что нашим вратарям показать, да, чему научить. Вот, мы дали ему шанс, и он справляется на 100%, работает, отдается полностью работу. Мы довольны нашим тренерским штабом, то есть все в порядке.
0: Тренерский штаб, на самом деле, ну, внушает оптимизм, как мне кажется, потому что специалисты действительно, они и легендарные с точки зрения даже завоевания трофеев. То есть у нас, да, мне кажется, таких специалистов по уровню их и не было никогда в Южном Урале, поэтому все это настраивает на то, что сезон получится таким, как нужно, каким мы ожидаем. Ну и совсем скоро мы продолжим нашу хоккейную беседу, пока давайте немножко музыки добавим. Напомню, с нами сегодня генеральный директор хоккейного клуба Южный Урал Евгений Олегович Шайтаров.
2: Смотри вперед.
3: Смотри.
2: Смотри.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе? Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио «Хит» «Блиц-заправка». Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай.

0: Закатлани в газовик.
1: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
0: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин «Яблочный» техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».

0: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Железоржа! Рим! Железоржа! Рим! Колбаски, гриль, купаты и крутой шашлык!
3: Сезон гриль. Жарим с Желен. Спрашивайте в фирменных магазинах Желен. Купаты, колбаски гриль из свинины, колбаски гриль из курицы. Спеши жарить с Желен.
4: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Доброе утро! С нами, напоминаю, сегодня генеральный директор хоккейного клуба «Южный Урал» Шайтанов Евгений Олегович. Ну что, давайте продолжим нашу беседу. И на этот раз расскажите, пожалуйста, о предсезонной подготовке. Вообще, довольны ли тем, что наблюдаете со стороны?
1: Ну да, по предсезонной подготовке мы двигаемся как бы по намеченному плану, который изначально у нас был. Это начиная с товарищеских игр в Челябинске. Домашний турнир мы провели. И сейчас вот сегодня, кстати, первая игра, турнир Кубок Дизеля в Пензе. Вот, первый матч сегодня 8 часов вечера, так что...
0: Можно пригласить, я думаю,
1: да, к просмотру. Да, да, трансляции будут в интернете, вот, так что, да, можно посмотреть.
0: Ищите, да, на доступных ресурсах.
1: Да, что касаемо ребят, то есть тренировки я также наблюдаю, все смотрю постоянно, все с большим желанием, с полной самоотдачей, так скажем. Вот, все нравится, тренерский штаб у нас строгий, так скажем, и... Ребята отдаются полностью, показывают себя. Плюс, да, нужно же закрепляться в составе. Вот, ребята есть у нас были и просмотровых. Очень много прошло. Вот, и, ну, как бы, все в порядке.
0: Хорошо. А кто-то из просмотровых остался или нет? Или
1: ну, пока еще в процессе.
0: В процессе еще, да, хорошо. Так, а вопрос, вот достаточно ли вот этих вот матчей, которые вот сейчас на предсезонке, для того, чтобы успешно подготовить команду? Или хотелось бы больше, например, играть?
1: Да нет, я думаю, то, что в самый раз, что мы планировали изначально с тренерским штабом, то достаточно.
0: То количество достаточно, да? Да. Хорошо. Ну и раз мы про предсезонную подготовку сейчас разговариваем, то как оцените проведенный кубок губернатора Оренбургской области? Мы все старались.
1: Да, все старались, да. Всем спасибо большое, кто причастен был. Да, такое мероприятие провели. Я надеюсь, то, что болельщики оценили. Ну вот. Но с кем разговаривал, с болельщиками общался, вроде все довольны, всем понравилось все. Опять же, оценивать им. Вот, матч открытия получился у нас
0: грандиозный.
1: Хороший. Да, да, да.
0: Ну вот я с болельщиками разговаривал, ну, с постоянными нашими, проходя мимо, был главный вопрос, частый сам повторяющийся: Дим, а что произошло? Почему? Говорит, как так? Что надо было сделать, чтобы было вот так?
1: Ну, это с позитивом?
0: Конечно, конечно. Они наоборот удивились, говорят, а что произошло, что у нас вот раз резко и по-другому стало, ну, в лучшую сторону. Вот поэтому, оказывается, вот такие позитивные изменения всем зашли, так скажем. Ну и раз давайте заговорили о болельщиках, расскажите, вот в Орске у нас любят хоккей, болеют за команду, я думаю, вы наблюдали по-особенному. Как вам атмосфера самому? Вы в первый раз?
1: Атмосфера исключительная, да. Я прям приятно удивлен был. Хотя лето, да, кто-то в отпусках, кто-то там на дачах, еще что-то, поскольку были выходные, но полные трибуны — это непередаваемое ощущение. Там очень мне понравилось, приятно удивлен.
0: Причем многие, я видел, на стартовый матч там просили найти билетик, два, достать хоть где угодно, выпрашивали. Это действительно говорит о том, что команда наша заслуживает внимания, и болельщики у нас самые замечательные, которые готовы в любой момент, соответственно, нас поддержать. Ну и давайте так, вот у вас какие лично ожидания от сезона нашего? Подскажите, пожалуйста.
1: Ожидания?
0: Да. Всегда, как говорится, ожидания — наши проблемы, как говорил Андрей Сергеевич Аршавин. Но, тем не менее, вот ваши ожидания от сезона есть какие-то?
1: Ну,
0: задачи минимум, может быть.
1: Ну, скажем так, со своей стороны мы делаем все, чтобы нам шагнуть на ступень вверх, да, то есть не просто... Сложился такой коллектив, то, что мы способны не только в плей-офф попасть, но и продвинуться дальше, так скажем, хоккейную весну продлить для болельщиков, для всех. Будем работать и надеюсь, то, что все у нас получится совместно.
0: Будем работать, друзья. Ну и небольшая еще музыкальная пауза. После вернемся. С нами сегодня генеральный директор хоккейного клуба «Южный Урал» Шайтанов Евгений Олегович.

0: слушай, чувствуй, смотри. Смотри радио.
1: Продолжается наша хоккейная беседа с генеральным директором хоккейного клуба «Южный Урал» Шайтановым Евгением Олеговичем. Вот, кстати, возвращаясь к нашему турниру, который прошел Кубок губернатора Оренбургской области, у нас же был вот замечательный гость такой. Это настоящая легенда, не побоюсь этого слова. Наш заслуженный мастер спорта, да, наш Телегин Иван.
2: Поэтому... Да, олимпийский чемпион.
1: Да, олимпийский чемпион, и обладатель Кубка Гагарина, там регалии мы перечисляли очень много-много-много раз. Чем он занимался, как, благодаря кому вообще это все было возможно, расскажите.
2: Ну да, Ивану спасибо огромное, то, что приехал. Он провел замечательный мастер-класс у нас с детишками из школы, причем все возраста были задействованы, да. Дети в восторге, юные хоккеисты наши, родители тоже в восторге, плюс... На одном из матчей была автограф-сессия.
1: Да.
2: Мы планировали то, что это будет перерыв, а оказалось то, что перерыв и целый период он еще захватил.
1: Рекорд, по-моему, даже какой-то поставил.
2: Да,
1: там,
2: что-то
1: по продолжительности.
2: Он говорил, как количество, сколько он подписал всего, я уже...
1: Ну, я думаю, у нас, кстати, еще вот эти подписанные штучки-то остались, да. И мы их в течение сезона будем также разыгрывать, друзья.
2: Да-да-да, карточки остались подписаны.
1: Да. А вот еще, кстати, на одном из матчей он просто раздавал подарки и участвовал в розыгрыше о Иване Телегине. То есть, да, мы задавали вопросы, и, соответственно, у нас наши болельщики получали подарки. А вот подскажите, вообще уделяется ли внимание детской и юношеской спортивной школе у нас?
2: Да, с детской школой мы с этого сезона более плотно стали работать. Мы, так скажем, 5 возрастов, самых юных взяли под именно бренд «Южный Урал». Да, это ребята... Начиная с 2018 года, и сейчас у нас набор 2022 года. Да, пользуясь случаем, хотел бы обратиться к родителям, приводите детей. Мы рады всех видеть будем. Вот, обязательно для всех места хватит. Вот, так что приходите, приводите юных хоккеистов.
1: Будем, да, и дальше уже будем мы на них наблюдать, как они, возможно, будут расписываться на чьих-то карточках и станут олимпийскими чемпионами. А вот благодаря кому вообще, возможно, вот это вот все стало у нас
2: привести? Да, хочется большое спасибо сказать правительству Оренбургской области и группа компаний «Полипласт». Поддержка существенная от них. Так что спасибо большое.
1: Да, это правда. Ну и давайте сейчас подводить к итогу нашу беседу. Вот у нас сейчас есть возможность позвать всех наших болельщиков на первый домашний матч нашего сезона.
2: Не только на первый.
1: Ну понятно, начнем с малого.
2: Да, хотел бы пригласить не только жителей Орска, а в принципе и гостей города, и всех людей с Оренбургской области, чтобы приезжали на хоккей, поскольку Орск — это как флагман хоккея в области считается, да. Вот, будем рады всех видеть. Ближайший матч у нас 4 сентября, ну, 4-6, два домашних матча. Нам очень нужна ваша поддержка, при том, то, что команда у нас, коллектив новый, вот, так что приглашаем всех на хоккей.
1: Прекрасно, друзья, стартовое время игр у нас не изменилось, также 18:30 в будни и 13:00 в выходные дни, поэтому будем всех ждать на хоккее. Действительно правильно сказали, что у нас и очень большое количество болельщиков приезжает к нам из других городов, это Ига и Новоорск и так далее, поэтому будем всех ждать. Евгений Олегович, спасибо за беседу, за то, что уделили время нам с утра, рассказали чуть подробнее о нашей любимой хоккейной команде, вам за это огромная благодарность. Спасибо большое, до новых встреч. Я думаю, другие наши лица из хоккейного клуба «Южный Урал» также будут нас посещать.
2: Да, конечно.
1: С ними будем продолжать наши беседы. Спасибо, всего доброго, друзья. И слушателям, телеслушателям тоже спасибо.
0: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Реклама. Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богат-1. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богат-1.
1: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в Пикселе все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма», справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.
2: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Недобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
3: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроков вместе и порядке их получения уточняйте у продавцов.
4: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чаты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: походить, поприседать, попританцовывать. Вот Playman, например, дали у нас с треком Tonight, пожалуйста, поможет точно. Как на разгон сейчас пойдем, и на разгон, я думаю, ваше сообщение тоже отправим. В течение дня их становится больше, больше и больше с каждым часом. Поэтому пиши, портал smotri.radio.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
0: Компания «Уралкамин» оказывает услуги по металлообработке, лазерной резке, порошковой покраске и пескоструйной обработке деталей, гибка металла и эмалировка. Все виды сварочных работ, токарно-фрезерная обработка металла. Телефон в Орске 22 42 10. В штате опытные конструкторы и инженеры. Качественно, надежно, профессионально. Компания «Уралкамин» находится по адресу Орский проспект, дом 81. Телефон 22 42 10.
2: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: Так, сейчас бы пати на бассейне, а не вот это все, да?
1: Я только сейчас услышала фразу про целование
0: Байкала. Хорошая отсылочка.
1: Да, тоже мне понравилось.
0: Да. Вот шаман приедет к нам на концерт. Будешь в первом ряду сидеть в футболке Байкал.
1: Да, да,
0: целуй меня.
1: Целуй Байкал.
0: Да. Настя Центр в эфире.
1: Ладно, не буду ничего говорить по этому поводу, а то тут опасно будет.
0: Пока лишнего не наговорили, давай, удачи тебе.
1: Дверь не та откроется.
0: Да, да, или закроется какая-нибудь, дай бог, удачи.

0: Далее. Полдень. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске мужчина оказался фигурантом административного дела о съемке беспилотников. Как следует из материалов, поступивших в судебный участок номер 5 Ленинского района Орска, мужчина вел видеосъемку применения беспилотников. При этом в Оренбургской области действует указ губернатора, направленный на усиление охраны общественного порядка и обеспечение безопасности. Документом, в частности, установлены ограничения, касающиеся съемки применения беспилотных воздушных судов. Мировой судья изучил поступившие документы и принял дело к производству. Судебное заседание назначено на 8 сентября. Благодаря внедрению современных технологий Бузулукский БОР избежал крупных возгораний. Умные камеры, установленные при поддержке гранта президентского фонда природы, обнаружили два лесных пожара, которые остались незамеченными людьми. В обоих случаях причиной возгорания стал удар молнии. На место оперативно прибыли 9 лесничек на двух автоцистернах, тракторе с плугом, УАЗе и патрульном автомобиле. Совместными усилиями огонь был ликвидирован за 35 минут. Все больше сотрудников российских компаний переносят отпуск или вовсе отказываются от него. Причина не только в большом количестве рабочих задач, но и в страхе потерять работу, кредиты и боязнь пропустить важные изменения в компании. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на экспертов. Для многих в периоды неопределенности отпуск начинает восприниматься как потеря контроля. Люди боятся пропустить изменения, оказаться в стороне при перераспределении задач или увидеть, что без них процессы идут так же эффективно. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 46 копеек, 100 тенге 18 рублей 44 копейки, юань 12 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Приветствую всех в эфире Радио Хит. Настя Центр сегодня с тобой днем на связи, так что мы громкость на максимум-то прибавляем, друзья, и двигаемся вперед. Навстречу позитивным настроениям, позитивным вибрациям, классной, приятной музыке, интересным событиям, новостям, подаркам. В общем, все это в эфире Радио Хит стабильно присутствует. Поэтому мы добиваемся вашего стабильно хорошего настроения. Ну и посещаем как можно больше любимые места, а именно эфир Радио Хит. Ждем тебя здесь, делай громче, оставайся с нами.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Становится все меньше жарких дней.
4: Колготки надо покупать скорее.
5: Езжай за ними в «Милый дом».
6: Колготки по отличным ценам в нем.
7: В сети магазинов «Милый дом» колготки детские в ассортименте «Инканта Kids Angel 40 Den» в ассортименте 179 рублей.
8: Колготки женские «Гламур» Эдера 20 Дэн
9: всего по 109 рублей.
10: Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А.
11: Милый дом, все нужное в нем.
12: Современный специализированный грузовой автосервис на Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части, ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис на Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 300.

0: На Тагильской 4. В точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
1: Внимание, водители категории Е. Транспортная компания «Сара-Авто» увеличила автопарк и открывает набор водителей. Если раньше оставляли анкету, звоните снова. Набор открыт. Новые машины. Стабильная заработная плата. Телефон 8 800 764 64.
2: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит, смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: Ну что ж, друзья, рубрика «Киногуд» вместе с Виталием Морозовым. Виталь, тебе большой привет.
2: Привет.
1: Привет.
2: Да, привет, Настя. Да, всем, друзья, еще раз тоже большой привет. От высоких обсуждений музыки, жанров музыкальных и так далее, переходим к обсуждению жанрового кино. В общем-то, довольно часто я обращаюсь к кинематографу отечественному нулевых. И вот, ты знаешь, понимаю, что на самом деле... Когда ты думаешь, что ты практически все посмотрел, на самом деле это большая ошибка так думать. И каждый раз, вот каждый раз что-то вот такое выпрыгивает буквально на тебя, и ты смотришь и говоришь, как же я мог пропустить такой фильм. И вот примерно, вот знаешь, с такими же вот ощущениями, с такими же эмоциями я хочу рассказать о картине «Русская игра». Это фильм 2007 года, фильм Павла Чухрая, снятый по произведению Николая Васильевича Гоголя. Я, конечно, слышал об этом фильме. Даже, ну как слышал, я видел кадры из него. Там блестящий актерский состав во главе с Сергеем Гармашом и Сергеем Маковецким. И я их видел вот в образе, то есть, да, героев этого фильма. И постоянно натыкаясь на эти картинки, но я как-то, ну, не придавал этому особого значения. И вот в очередной раз, когда попалось, я все-таки вот посмотрел это кино, и, знаешь, мне на самом деле очень понравилось. Такое, знаешь, авантюрное кино с налетом вот этого зеленого сукна. Просто тут такая история, там итальянец, хотя вот потом я узнал, что в произведении Гоголя итальянца никакого не было, почему-то его в фильме решили сделать итальянцем, не знаю зачем. Ну, в общем, итальянский карточный шулер, он уезжает из Италии, потому что его уже достали кредиторы, он проигрался там практически вдрызг, и ему нужно заработать денег для того, чтобы отдать долги, иначе все имущество пойдет с молотка, а его самого ждет долговая тюрьма. Он едет в Россию, потому что его жена была русская, она научила его говорить по-русски, и он рассчитывал на то, что там народ простодушный, он быстро всех обыграет там в карты, соберет нужную сумму и быстренько свалит обратно в Италию. Но дело в том, что наткнулся он сразу, буквально без прогрева какого-либо, он натыкается сразу на трех карточных шулеров, которым тоже нужно, как говорится, поживиться немножко. Они видят в итальянце как раз-таки того человека, с которым, в общем, можно... Точнее, с которого, да, можно эти деньги утянуть.
1: Вот оно, начало долговой ямы.
2: Вот. И, в общем-то, итальянец, который пытался, да, таким образом избавиться от долгов, ну, попадает еще в более такую, в более глубокую долговую яму. Но, на самом деле, это не финал картины, то есть финал мы оставим для тех, кто захочет этот фильм посмотреть, чтобы, как всегда, никаких спойлеров дурацких не распространять. Потому что, нет, на самом деле, фильм увлекательный, интересный, я уж, как говорил, очень авантюрный, то есть, если вы любитель таких вот авантюрных комедий, причем с, правда, очень классной игрой актеров, здесь вот трио, это главное, Сергей Маковецкий, Сергей Гармаш и Андрей Мерзликин. Вот тот самый Андрей Мерзликин из фильма «Бумер» Петра Буслова, который вот в таком неожиданном амплуа после как раз вот этого фильма предстает уже в «Русской игре». То есть, для меня это было тоже таким, ну, знаешь, открытием, конечно. Причем фильм-то я посмотрел не тогда, а вот именно сейчас, хотя «Бумер» помню очень хорошо. Вот. И, соответственно, здесь итальянцы играют настоящий итальянский актер Джулиано Ди Капуа. Это, конечно, тоже такой аутентичности фильма придает. Но он прям такой итальянец-итальянец. Жгучий, да? Как всегда, вот как принято показывать итальянцев в кино. И снято очень хорошо на самом деле. И операторская работа прекрасная. И это такой классный, классический костюмный фильм, от которого мы уже, наверное, в последнее время совсем отвыкли. А здесь... Особое внимание уделяется и костюмам, и обстановке окружающей, чтобы все вот это все напоминало как раз ту эпоху, которую Николай Васильевич описал в своем произведении. И это блестяще всем и художникам картины, и оператору это все сделать удалось. В общем, прекрасно, еще раз скажу, актерское трио. Там даже не знаешь, за кем вот тебе интереснее наблюдать. Вот настолько они так классно раскрываются. Причем, знаешь, почему интересно наблюдать? Потому что как будто ты чувствуешь вот некий дух соперничества между ними. То кто кого вот сейчас переиграет там не только на столе, да, в ролях имеем в виду, а именно вот в своих характерах, то есть, которые они хотят показать. И вот небольшое такое соперничество присутствует, и за этим наблюдать тоже интересно. Такую остроту фильму все равно доставляет. В общем, вот такой фильм, обнаруженный мной неожиданно в нулевых, в 2007 году. «Русская игра», категория 18+. Надеюсь, друзья, вам понравится.
1: Друзья, если вдруг у вас тоже есть какие-то фильмы, о которых мало кто знает, а таких действительно оказывается очень-очень много, напишите нам свою рекомендацию. Быть может, мы обязательно посмотрим, обсудим, если Виталий нам разрешит. Виталий, можно так сделать?
2: Я не вправе никому ничего запрещать и разрешать.
1: Но рубрика-то, ты здесь главный, ты вот за это ответственный. В общем,
2: если... Я просто проводник, я не главный.
1: Если Виталий скажет, то можно...
2: Это да не ладно. Я говорю.
1: Шучу. В общем, друзья, пишите обратную связь, пишите свои рекомендации, будем очень сильно ждать. И мы же с вами двигаемся далее. Впереди у нас также много хорошей музыки, много позитивного настроения, эмоций. Ждем ваши сообщения, так что пишите и не пропустите все самое интересное уже далее.
0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

0: Я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка шоу».
1: Так, никакого искусственного интеллекта.
2: Только живые ведущие.
3: Юмор, общение и подарки. Вот это «Подушка шоу».
1: Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. Подушка шоу. Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
4: Искусственный интеллект. Ага, сейчас.
5: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. 4 одноразовых бритвы Доника 3 for men или 4 бритвы Доника 3 for women всего за 90 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
7: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
8: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от Паусовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирования и дизайн. Кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас, 22-49-39, 22-49-39.
10: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты, стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.

0: Ольги много подарков! Отпразднуй День города интерактивно! Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель». Телефон рекламной службы 25-08-07.
2: Взгляни на мир под другим углом.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Продолжаем делиться настроением, яркими эмоциями, естественно, позитивом с родными и близкими. Уверена, что в сложный рабочий день, особенно в практически обеденный перерыв, хочется очень сильно расслабиться, что ли, и получить дозу приятного настроения, активности и сил побольше. Поэтому мы зачитываем здесь приветы, ждем их от вас, сообщения, поздравления и все в этом роде. Ведь именно такая история помогает поднять свое настроение и двигаться вперед по замечательному дню уже, к новым свершениям, к новым планам. Поэтому телеграммы Макс для вас доступны 8922-878-2929. Портал smotri.radio с категорией в 12+. Также доступен для тебя, так что пиши, не скупись на добрые слова, зачитаем в конце следующего часа. А пока впереди много приятной музыки, атмосферы и все на любимой радиоволне.
1: В твоем ритме. Смотри.

0: Реклама.
1: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте

0: тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Самый красивый букет на 1 сентября – тот, что создан сознанием, а подарен с любовью. Арт-букет знает, как собрать из цветов композицию, которая скажет за вас нужные слова и тронет до глубины души любимого педагога. Салон цветов и декора «Арт-букет». Цветы для самых-самых. Город Орск, Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.

0: подарки! Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно! Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».

0: Далее 13 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Стало известно, кто станет хедлайнером Дня города в Орске, который пройдет 5 сентября. Напомним, в этот день район стадиона «Авангард» изменится практически до неузнаваемости. Площадка превратится в большую этнографическую карту Восточного Оренбуржья. Представители 10 городов и районов региона познакомят гостей со своими традициями, ремеслами, кухней и народным творчеством. А звездой вечера станет актриса и певица Анна Немченко, известная по хитам «По городам» и «Танцпол везде». Ночью на перегоне Круторожного Южноуральской железной дороги произошло возгорание головной секции тепловоза. Причины ЧП назвали техническую неисправность. Возгорание было ликвидировано силами МЧС России. Никто не пострадал, задержек в движении поездов не возникло. Орская транспортная прокуратура проводит проверку. Движение электросамокатов по тротуарам и пешеходным дорожкам запретили в Казахстане. Об этом сообщила Генпрокуратура Республики на своем сайте. Изменения в законодательство были внесены в связи с ростом аварийности и направлены на повышение безопасности пользователей средств индивидуальной мобильности. В ведомстве отметили, что движение должно осуществляться только по велосипедной дорожке или велополосе, а при их отсутствии по правому краю проезжей части либо по обочине. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 46 копеек, 100 тенге 18 рублей 44 копейки, юань 12 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас! Мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Приветствую всех в эфире Радио Хит. Настя Центр. Сегодня с тобой на связи весь рабочий день, так что подключайся, тем более, что мы много интересного для тебя здесь подготовили. Это, конечно, музыка, интересные события, новости, подарки. Это тоже самое главное, поэтому нужно эфир слушать более внимательно, чтобы успеть ухватить такой приз первым. Ну и, конечно же, рубрики. Ну вот, например, в середине этого часа автоэксперт. Поговорим об автомобильной жизни, обсудим интересные события, так что водителям точно нужно будет сделать погромче, да и вообще всем нашим слушателям уже в это мгновение. Смотри радио.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.

0: автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33 0044 или 33 0049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22 47 47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22 47 47. Нужна гарантированная подача машины? 22 47 47. Когда нужно такси, звони в такси Лидер. 22 47 47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22 47 47. Такси Лидер.
2: Как забрать ребенка к школе в одном месте? В Мегарай. Блузки, юбки, брюки, пиджаки и костюмы, банты, гольфы, майки и носки. Мегарай. Все нужное к школе выгодно покупай.
3: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
1: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
4: Цен всюду мониторил и зашел в «Яблочный спас». Техники есть здесь разные, море, и доступно все для нас.
5: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.
1: Здравствуйте.
2: Здрасте.
1: Здесь...
2: Здравствуйте.
1: Ребята пришли, Илья Дорогов, Костя Макаров.
2: Вот, пришли к вам.
1: Чего расскажете, чего надо вам здесь?
2: Ну, надеюсь, что что-то интересное расскажем.
3: Да, на самом деле интересно, да, и эта тема первая, о которой мы будем говорить, она для тебя достаточно близка.
2: Так, давай, интересно.
3: Дело в том, что в России на 30...
2: Будут штрафовать красивых мужчин? За рулем? Или что?
1: Ой, вот это вот... Начинает.
3: Так вот, в России на 37% увеличились продажи присадок для автомобилей.
2: А, ну да.
3: Так вот, автовладельцы начали массово скупать очищающие составы на фоне перехода на стандарты топлива Евро-2 и Евро-3. Угу. Ну и, соответственно, специалисты связывают ажиотаж с высоким содержанием серы в горючем. И вот, по данным ШОТ, из-за использования такого бензина участились поломки ключевых элементов системы впрыска. То есть в сервисные центры массово поступают жалобы на неисправность бензиновых форсунок. Ну и, как сообщается, стоимость восстановления работоспособности варьируется от 1 до 15 тысяч рублей. Ну и, соответственно, чтобы избежать, все мы понимаем, да, дорогостоящего ремонта, многие автомобилисты перешли на профилактические средства.
2: Да.
3: То есть спрос на них стал расти весной, но основной скачок произошел в июле. То есть, и, как я сказал, аж на целых 37% по сравнению с весенним периодом.
2: Прикол в том, что и вот как раз-таки почему близко, потому что я это использую уже, причем давно не на первой машине, то есть присадки для очистки топливной системы.
3: То есть ты всегда считал, что у нас бензин не очень, поэтому
2: ты знаешь,
3: решил...
2: Давай так, относительная стоимость и периодичность, как нужно заливать, она не то, что не бьет по карману, это как профилактика в целом. То есть оно не ощущается, ну, в таком плане, но ты, по крайней мере, отодвигаешь срок поломки, так скажем, ну или продлеваешь срок службы той или иной детали. Поэтому мне так спокойнее. Там, ну, буквально, если мне изменит память, 600 рублей, и на 2000 километров ты спокойно едешь вообще, по крайней мере, и легче, спокойнее.
3: Если судить по этой статье, то есть из-за повышенного интереса покупателей поднялись, конечно же, и цены. Средний чек на упаковку вырос на 15% и сейчас составляет где-то в среднем 750 рублей.
2: Ну, может быть.
3: За какой-то вот, видимо, пузыречек.
2: Там два.
3: Там два даже.
2: В основном два, если
1: вы меня напугали. Вы так сказали, что Илью это касается.
2: Да.
1: Я думаю, что-то там уже случилось.
2: Давай
1: а так, мы 750, тоже пользуемся.
3: Вот видите, как... Я, наверное, единственный человек, который в нашей команде здесь не пользуется
2: просто
3: этими штуками.
2: Просто прикол в том, что у тебя вот...
1: Не китайский авто просто у тебя.
2: Я ему просто по барабану. Он есть, да есть. На 2000 километров 750 рублей, это 2 рубля, 2,5 рубля на километр. Ну, да. Ничего это не стоит, по факту.
3: Ну, наверное, все-таки в этом самое главное, чтобы эти штуки работали, да? Вот как определить и понять, работает эта вся химия или нет?
2: Хорошо, я тебе так скажу. У меня на протяжении уже долгого времени, то есть еще начиная, по-моему, с Kia, да, то есть три автомобиля, которые...
3: Нет проблем с форсунками, да?
2: Давай так, да, не было проблем с форсунками вообще, с топливной системой и так далее. То есть, даже я еще раньше, я еще на Белой Вести начал заливать, поэтому...
1: Эх, здесь могла бы быть ваша реклама.
2: Но какую фирму я заливаю, я не скажу. И никакой блогер-академик к этому не причастен.
1: Ну, спасибо.
3: Замечательно.
2: Ну, реально так.
3: На самом деле, конечно, использовать вот такие присадки для топлива — это дело каждого. Но вот все-таки, допустим, общаясь с Ильей, он пришел к выводу, что эти штуки ему нужны. И, в принципе, как бы для его кармана это недорого. Для моего кармана это дорого.
2: Да, нет, личное право каждого, мне в целом все устраивает.
3: Но на самом деле, конечно, хотелось бы дать совет по поводу масел в первую очередь, потому что присадки-то присадками, но действительно, из-за того, что мы сейчас в баке льем, бензин стандарта Евро-2 и Евро-3, в нем действительно содержание серы составляет порядка там 150 миллиграмм.
2: На Евро-3, да.
3: Да, в отличие от того, когда мы Евро-5 лили, там было всего 15 миллиграмм. соответственно, окислительные процессы в двигателе идут намного быстрее. То есть количество серы увеличивается, соответственно, окисление происходит быстрее. Поэтому, наверное, как профилактику, хотелось бы вам порекомендовать просто на данное время чаще менять масло. Да. Если вы раньше меняли раз в 10 тысяч, наверное, раз в 5 тысяч, может быть, 6 тысяч,
2: особенно
3: стоит это делать.
2: Особенно для нагруженных маленьких турбированных двигателей, раз в 5 тысяч вы заливаете масло, меняете, и вам также будет спокойно. Опять же, если мы рассматриваем в формате встанет блок двигателя, или там, грубо говоря, сколько стоил? 4 тысячи рублей у тебя стоит замена масла, ну, давайте так, уж лучше так.
3: Лучше так, да, я абсолютно с тобой согласен.
2: Ну, вот, Коя, спасибо большое, интересно, видите, пообсуждали. Друзья, мы очень надеемся, то, что у вас в баке только хорошее топливо, самое главное, чтобы было в полный бак.
1: А если оно хорошее, скажите, где вы его берете и за сколько?
2: Да, и самое главное, вы будете кататься на автомобиле, получать от него удовольствие, естественно, слушать там музыку
1: от Радиохит.
0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.

0: Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. ООО «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Торск, улица Гончарова, 2, либо Дорожная, 11. Или звони 301-333. Невозможно понравиться всем с первого взгляда, но шансов больше, если есть хороший костюм. Фирменный салон мужских костюмов «Бастон». Огромное разнообразие моделей для твоего совершенного лука. Индивидуальный подход и дисконтная система скидок. Высокое качество по доступной цене. Салон мужской одежды «Бастон». Хорошие костюмы для плохих парней. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
1: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколы «Перспектива». 56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Телефон рекламной службы 25.

0: чем больше ваших приветов, тем лучше настроение. Поэтому мы очень сильно ждем ваших весточек для того, чтобы зачитать уже сейчас. Так что координаты у нас прежние. Как бы ни проходил ваш день, что бы у вас там ни происходило, обязательно пишите нам. Вот как это сделал, например, Сергей Иванович, наш постоянный слушатель. Пишет он нам, Настя Центр, Орск. Всем доброго дня, радости, веселья и улыбок. Сергей Иванович, огромнейшее вам спасибо. Кстати, как у вас там на Камчатке дела? Сколько у вас там времени уже простучало, прозвенело? У вас уже вечер, да, и, наверное, рабочий день окончен. Поэтому мы вас с этим поздравляем. А у нас вот пока еще много дел, много трудов перед нами. Ну и, в общем, будем двигаться к цели вперед. Ну и к вечеру тоже поскорее, чтобы отдохнуть, расслабиться и провести время с близкими, друзьями и знакомыми. Ну а музыка будет с тобой всегда и везде.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Супер открытие. Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».
3: Нужен бетон? Запиши телефон. 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: Эгегегегегей!

0: и подарки! Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно! Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».

0: Австралия, 14 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Региональное правительство утвердило план действий по научно-технологическому развитию региона до 2030 года. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. Основная задача – создать условия для достижения технологического суверенитета. Эта цель поставлена президентом России Владимиром Путиным. Запланированные мероприятия направлены на увеличение объемов выпускаемой технологичной продукции и модернизацию предприятий. В регионе уже работает программа доращивания поставщиков для крупных компаний. Два проекта получили в общей сумме 350 миллионов рублей для создания готового продукта. Евгений Солнцев посетил новое служебное здание мировых судей Бузулука и Бузулукского района. Ранее 5 судебных участков размещались в стесненных условиях. Не хватало площадей для архива и залов заседаний. Новый объект площадью в 1466 квадратных метров почти в два раза больше прежних помещений. В здании есть 5 залов судебных заседаний, вместительное хранилище для документов. Обеспечены комфортные и безопасные условия для сотрудников. Установлена система охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения и видеоконференц-связи для дистанционного участия в заседаниях. Обновление инфраструктуры позволит разгрузить специалистов и повысить скорость обслуживания жителей. Концерт американского рэпера Kanye West до сих пор под вопросом. Как заявили в «Газпром-арене», организаторы шоу в Петербурге начали продавать билеты, не имея необходимых документов. Договор на аренду площадки для выступления не заключался. При этом РИА Новости уточняет, что организаторы и сагентство отменять все выступления не собираются. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 46 копеек, 100 тенге 18 рублей 44 копейки, юань 12 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.

Приветствую всех в эфире Радио Хит в новом часе, 14.05 на наших студийных, и мы двигаемся вперед. Конечно, рассказываем о интересных событиях, новостях, делимся эмоциями, приятным настроением и ждем от вас как можно больше ваших приветов, поздравлений и рассказов о том, чем займетесь этим вечером. Мы же составляем плейлист для тебя, он уже, кстати, практически готов, так что предлагаю остаться и услышать всю самую лучшую музыку на самой любимой волне.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39. Внимание, водители категории Е, транспортная компания «Сара Авто» увеличила автопарк и открывает набор водителей. Если раньше оставляли анкету, звоните снова. Набор открыт. Новые машины. Стабильная заработная плата. Телефон 8 800 764 64.
1: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Недобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом». Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроков вместе и порядке получения уточните у продавцов.
2: Мы живем в уникальном городе, где есть все, чему можно завидовать. И особенно нашим легендарным старогородским пирожкам с ливером «Пагат-1». Только у нас пирожки с пылу с жару «Пагат-1» имеют постоянную прописку в Орске на Тагильской 36, Краматорской 25, Пионерской 4, в остановочном павильоне на ЖД вокзале, на ОЗТП Орский проспект 8. Старогородские пирожки «Пагат-1» в Новотроицке на Марии Корецкой 2.
3: Компания «Уралкамин» оказывает услуги по металлообработке, лазерной резке, порошковой покраске и пескоструйной обработке деталей, гибкометалла и эмалировка. Все виды сварочных работ, токарно-фрезерная обработка металла. Телефон в Орске 22-42-10. В штате опытные конструкторы и инженеры. Качественно, надежно, профессионально. Компания «Уралкамин» находится по адресу Орский проспект, дом 81. Телефон 22-42-10.
4: Эге-ге-ге-ге!

0: и подарки! Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно! Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ну что, друзья, здесь вот пока оставлю для вас хорошую музыку, еще придумываю, что же интересного выложить вам в соцсети. И знаете, захотелось сегодня в день привлечения удачи, да, сегодня именно такой праздник неофициальный отмечается. И, в общем, решила несколько советов вам выложить. В общем, совсем скоро этот пост появится, так что для привлечения удачи несколько рекомендаций обязательно дадим. Переходи в наши соцсети, обязательно подписывайся и следи за самыми интересными новостями. Ну и, конечно, не забывай подключаться в эфир радио «Хит», чтобы на фоне всегда звучала только самая яркая, самая приятная и позитивная музыка. Будем здесь в том же духе двигаться вперед навстречу вечеру, навстречу замечательным планам, встречи с друзьями, знакомыми, в общем, отдыха. Будем по полной, знаете, себя к себе притягивать, ну и, естественно, делать это под лучшие ритмы. Кстати, сделать громче тоже советую.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: Внимание, водители категории «Е». Транспортная компания «Сара Авто» увеличила автопарк и открывает на набор водителей. Если раньше оставляли анкету, звоните снова. Набор открыт. Новые машины. Стабильная заработная плата. Телефон 8 800 764 64.
4: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
5: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
6: Я свою девчонку тоже я привел в «Яблочный спас». Выбрала мобилу Apple. Взял рассрочку прямо сейчас.
7: «Яблочный спас». Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
8: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Желеновжа! Рим! Желеновжа! Рим! Колбаски, гриль, купаты и крутой шашлык!
10: Сезон гриль. Жарим с Желен. Спрашивайте в фирменных магазинах Желен. Купаты, колбаски, гриль из свинины, колбаски, гриль из курицы. Спеши жарить с Желен.
11: Телефон рекламной службы 25-08-07.
12: Хитс, взгляни на мир под другим углом.
13: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Ну а мы, друзья, для того, чтобы наша карма была чиста, несем добро и свет в эту замечательную жизнь, помогаем окружающим, да, это тоже важно помнить, друзья, ведь обязательно все вам вернется на

0: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
1: Нужна спортивная форма? В «Мегарай» костюмы, футболки, шорты, топы, лосины, велосипедки, кроссовки и кеды. «Мегарай». Выгодную одежду для спорта покупай.
2: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Самое время рассказать о погоде. В городе Орске в данную минуту плюс 29, вечером ожидается плюс 23 градуса. В Оренбурге плюс 25, вечером плюс 16. В Кувандыке и Медногорске плюс 21, вечером ожидается плюс 13 градусов. В Ясном в данную минуту плюс 29, а вечером до плюс 24. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама.
3: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей. За килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Deep Dark» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный». Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: Далее 15 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Оренбургском районе 17-летний оренбуржец едва не сгорел во время ремонта неисправного бензонасоса. Установлено, что подросток находился на территории частного дома, где занимался ремонтом электрического бензонасоса отцовского автомобиля. В процессе ремонта бензонасос воспламенился ввиду неисправности и произошло резкое возгорание, вследствие чего юноша получил термический ожог 30% поверхности тела. Юношу госпитализировали. По факту случившегося проводится проверка. Сотрудники ГИБДД Соль-Илецка выясняют обстоятельства смертельной аварии. ДТП произошло накануне на 91-м километре автодороги Казань-Оренбург-Акбулак, граница с Республикой Казахстан. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-21-110 не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась. В результате аварии водители и два пассажира скончались на месте происшествия до приезда медиков скорой помощи. Еще трое пассажиров с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. С 1 сентября 2026 года вступает в силу приказ Минпросвещения, который запретит школьникам использовать мобильные телефоны во время учебных занятий. Об этом ТАСС сообщил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Он уточнил, что такие ограничения уже были установлены федеральным законодательством. При этом на переменах учащиеся могут пользоваться гаджетами в соответствии с правилами, установленными образовательной организацией. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 46 копеек, 100 тенге 18 рублей 44 копейки, юань 12 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
7: Новости. Жизнь.

Новый час, а значит, мы все ближе к вечеру. К вечеру, где мы можем отдохнуть от работы, но перед этим нужно составить какие-либо планы. Но, конечно, планы могут еще и быть из-за праздников, которые я совсем скоро вам озвучу, буквально через пару минут. Рубрика «Хит Холидей», в которой расскажу тебе, какие события отмечают сегодня. Поэтому обязательно подключись, сделай громче и найди повод для того, чтобы собрать сегодня полный дом гостей или, наоборот, отправиться в гости самому. Ну а музыки у нас также много и хватит точно для всех.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну что, на календаре у нас 26 августа, среда, и мы рассказываем о событиях и праздниках, которые отмечаются сегодня. День привлечения удачи, 31 год этому празднику, этому событию, так что будем сегодня привлекать ее. День радуги отмечается, день устраивания секретиков, но это значит, что нужен обязательно девчачий чат или девчачья встреча. Вот, разумеется, потому что все мы привыкли знать, что девчонки без секретиков жить не могут. Ну и вам, кстати, мужчины тоже сегодня можно встретиться чисто мужской компанией, где-нибудь в бане, быть может, после сложного рабочего дня, и тоже что-нибудь интересное обсудить. Праздник 13-й кошки. Вот такой есть Международный день актера сегодня, так что всех причастных мы поздравляем. День музыкальной йоги отмечается, день собак, день туалетной бумаги, день пожилых людей в других странах сегодня, день вишневого мороженого, день томатов, день труд. Ну и сегодня день блесток еще. Это чего-то красивого, такого можно и сияющего добавить. А также среда «Готов протянуть руку помощи» называется. День проверки здоровья, а также сегодня день, естественно, солидарности вот отмечается. Тоже интересный праздник. Именины у Ипполита, Алексея, Якова, а также Максима, Константина, Ксении, Василия, Николая, Тихона, Евдокии, Ивана и Парамона отмечаются. Причастны всех поздравляем, двигаемся далее. Впереди у нас еще немало музыки. А, кстати, еще и подарки в этом часе буду разыгрывать. Так что обязательно подключайся. Ну и не забывай, что данная информация была предоставлена сайтом calend.ru.
0: Реклама.

0: подарки.
1: Праздничные тематические букеты к 1 сентября сделаны с любовью для ваших любимых учителей. Флористический салон «Цветочка» в Орске на Строителей 19. Предварительный заказ и групповые заявки на сайте цветочка-орск.рф. Какой же праздник без цветочки?
2: Что было в этот день? Хит-холидей.

0: Тройка лидеров Хит-Мьюзик-Чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Хит-Мьюзик-Чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал smotry.radio и голосуй, а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас была Ave и трек Meet Me in the Dark.
2: Третье место.
1: На второй строчке был Divyak и Slow Down.
2: Второе место.
1: А лидерами хит-мьюзик-чарта были Hugel, LMAO Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun.
2: Первое место.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotry.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
3: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. У «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
4: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
6: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
5: Алло, а можно такси к школе?
7: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
8: В ХБшку на ТЗБ!
7: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
9: Самый красивый букет на 1 сентября – тот, что создан сознанием, а подарен с любовью. Арт-букет знает, как собрать из цветов композицию, которая скажет за вас нужные слова и тронет до глубины души любимого педагога. Салон цветов и декора «Арт-букет». Цветы для самых-самых. Город Орск, Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
10: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская, 1. Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
11: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай радио. Радиохит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай радиохит, смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
12: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь.
13: Подробности на smotry.radio.

0: Смешарики сквозь вселенные.
1: Итак, друзья, мы продолжаем разыгрывать билеты на смешарики, а именно на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики сквозь вселенные». Поэтому вам стоит дозвониться 21-137, код города 3537, ответить на наш вопрос, который, конечно, касается мультфильма, дать правильный ответ из трех вариантов, ну и, в общем-то, забрать подарок, если у вас все удастся. Давайте познакомимся с нашим слушателем. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Меня зовут Ольга.
1: Ольга, очень приятно. Ольга, смотрели «Смешарики» когда-либо?
2: Конечно.
1: Дети, наверное, да, заставили?
2: Ну, конечно, да.
1: Так, ну хорошо. Здесь у нас вопросы, конечно, немножко усложняются, но все-таки я очень верю и надеюсь в то, что вы сегодня на него ответите и заберете свой подарок. Если вы, Оль, готовы, давайте начинать.
2: Ну, давайте попробуем.
1: Итак, какое слово Биби не понимал в серии «Сказка для Биби»? Дружба. Сказка или любовь?
2: Любовь.
1: Любовь, но точно уверены.
2: Ну, давайте уж любовь.
1: Любовь. Ну нет, к сожалению, неверный вариант ответа, Оль. Очень жаль, что сегодня не попали. Ну, давайте родным и близким тогда привет передадим.
2: Так, ну хочу передать привет всему Восточному Оренбуржью и всем, кто слушает и смотрит радио.
1: Спасибо большое, Ольга. Мы очень будем рады, если вы дозвонитесь до нас вновь и все-таки заберете подарок. А вам хорошего дня, удачного вечера. До свидания.
2: До свидания.
1: Друзья, вы можете еще раз дозвониться до нас. Да, попробуйте испытать свою удачу. Есть звоночек на другой линии. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Как зовут вас?
3: Егор.
1: Егор. Очень приятно. Егор, чем заняты?
3: На работе.
1: Так, хорошо. «Смешарики» смотрели?
3: Нет.
1: Нет, но теперь тут пальцем в небо, да, только?
3: Ну да.
1: Ну, давайте повторю вопрос. Какое слово Биби не понимал в серии «Сказка для Биби»? Дружба, сказка или любовь?
3: Наверное, не понимал.
1: Не понимал.
3: Наверное, сказка.
1: Сказка. Точно уверены?
3: Нет, не уверен.
1: Останавливаемся на этом варианте ответа?
3: Да.
1: Ну тогда я вас поздравляю, это правильный вариант, действительно, слово «сказка». Но я вас поздравляю, Егор, вы молодец, с кем отправитесь?
3: Спасибо, ну, детям отдам.
1: Хорошо, замечательно, как детей зовут?
3: Детей зовут Софья и Марк.
1: Так, хорошо, отдадим, значит, им. Ну, замечательно, я вас поздравляю, давайте, если есть желание, приветики всем родным и близким.
3: Привет и семье, привет и родителям, ну, друзьям и вам.
1: Хорошо, очень приятно. Трубочку, пожалуйста, не кладите. Я вам за эфиром расскажу, как свой подарок забрать. Ну, и, конечно, на правах рекламы. Если хотите погрузиться в мир смешариков, тогда тебе точно нужно побывать на закрытом кинопоказе и презентации VR-игры «Смешарики сквозь вселенную» от VR-арены «Другие миры». С 1 по 28 августа слушай радио «Хит», смотри радио, дозванивайся и выигрывай билеты. Не упусти возможность отправиться в новое приключение вместе с любимыми героями. Подробности по телефону в Орске 25-08-07. Категория 6+. Мы же двигаемся, друзья, с вами далее. Еще будет подарочек один. Вкусный и приятный. Ну и много интересных событий, историй, новостей.
0: Смешарики сквозь

0: «Смотри радио». Творческие мастер-классы, игры, слепой лабиринт и подарки. Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно. Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
2: Становится все меньше жарких дней. Колготки надо покупать скорей. Езжай за ними в «Милый дом». Колготки по отличным ценам в нем. В сети магазинов «Милый дом» колготки детские в ассортименте «Инканта Kids Angel 40 Den» в ассортименте 179 рублей. Колготки женские «Гламур Эдера 20 Den» всего по 109 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Современный специализированный грузовой автосервис. На Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части. Ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис. На Дорожной 11. Звони по телефону.

0: магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай «Радио Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай «Радио Хит», смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
3: Телефон рекламной службы 250807.

0: А почему бы и нет? Берите своего любимого человека и танцуйте с ним. Если нет его сейчас рядом, то отправьте ему какой-нибудь кружочек, да, видео о том, как вы пляшете и ждете встреч с ним. Ждете вечера для того, чтобы потанцевать вместе и в дружной компании. Поэтому очень сильно ждем ваших сообщений, ваших рассказов, ваших приветов, ваших планов на вечер. Телеграм и Макс понадобится 8922-878-2929. С нетерпением ждем, ну а еще больше полезной информации рассказываем тебе уже с минуты на минуту. Вот, например, информация о погоде скоро будет. Узнаем, что ожидает нас вечером.
1: В твоем ритме. Смотри, раз.

0: Автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Чтобы ребенок спокойно сидел один, скорее ребенку дайте пластилин. Чтоб дома стало тихо, словно в сказке, кисти ребенку дайте и краски. В сети магазинов «Милый дом» кисти для рисования от 17 рублей. Пластилин в ассортименте от 49 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Привет. Я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка-шоу».
3: Так, никакого искусственного интеллекта.
4: Только живые ведущие.
5: Юмор, общение и подарки. Вот это «Подушка-шоу».
3: Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. Подушка шоу. Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
6: Искусственный интеллект.
7: Ага, сейчас.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: Прямо сейчас в городе Орске +29, вечером +23 градуса, в Оренбурге +25, вечером +16, в Кувандыке и Медногорске +26, вечером +13, в Ясном +29, вечером до +24 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама.
9: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохи.
2: Все Оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 16 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске 28 августа временно отключат холодную воду в поселке Новая Биофабрика. Ограничение связано с ремонтными работами на электросетях Россети. Подачу холодной воды прекратят с 10:00 утра. Точное время восстановления водоснабжения пока не называется. Воду вернут после завершения работ. Жителям поселка рекомендуют заранее сделать необходимый запас воды. В Кувандыкском округе борются с ландшафтным пожаром, охватившим 5000 гектаров. В тушении участвуют 7 специалистов МЧС и 3 единицы техники. Всего задействовано 55 человек и 29 единиц техники. Пожар сдерживают на 3 участках, несмотря на жаркую погоду и гористую местность. Информация о пожаре обновляется. После атаки на Краснодар до 4 выросло число погибших подростков. Скончалась 14-летняя девочка. Об этом рассказала уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. 6 детей остаются в больницах. Ранее обломки беспилотников упали на жилые дома и частный детский центр в Краснодаре. Погибли 3 подростков, несколько взрослых пострадали. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 46 копеек, 100 тенге 18 рублей 44 копейки, юань 12 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxursk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Приветствую всех в эфире Радио Хит. Открываем новый час с ярким настроением, с живыми эмоциями, которые мы можем передать близким, родным и знакомым не только с помощью музыки, но и с помощью ваших теплых и приятных сообщений. Поэтому подключайтесь уже сейчас, сделайте громкость на максимум, будем двигаться навстречу вечеру, навстречу приключениям, добру, теплу и все, что может нас порадовать.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. 4 одноразовых бритвы «Доника 3 Foam Man» или 4 бритвы «Доника 3 Foam Woman» всего за 90 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме.
5: Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск. Краматорск.

0: котлами в Газовик.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Внимание, водители категории Е. Транспортная компания «Сара Авто» увеличила автопарк и открывает набор водителей. Если раньше оставляли анкету, звоните снова. Набор открыт. Новые машины. Стабильная заработная плата. Телефон 8 800 764 64.
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
4: ООО «Афина».
5: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио «Назад в чарты». Вспомни, как это звучит.

0: Если вы считаете себя самым умным среди друзей, знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик, тогда слушайте внимательно. 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и подари подарок себе. Категория 16+, на правах рекламы партнеры мероприятия, семейная фабрика мясной гастрономии «Жилен», магазин яблочной техники «Яблочный Спас» и салон цифровой печати «Пиксель». Поэтому обязательно дождись эту дату замечательную, советую отметить ее в календаре для того, чтобы успеть поучаствовать, ответить на вопросы, ну и, конечно, забрать приятный приз уже совсем скоро. Ну, а наш координат прежний, подключайся, делай громче и проводи время с нами.
1: Смотри радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Недобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
3: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация в газете, акции, правила проведения, количество призов, срок, вместе и порядки их получения уточняйте.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Компания «Уралкамин» оказывает услуги по металлообработке, лазерной резке, порошковой покраске и пескоструйной обработке деталей, гибкометалла и эмалировка. Все виды сварочных работ. Токарно-фрезерная обработка металла. Телефон в Орске 22 42 10. В штате опытные конструкторы и инженеры. Качественно, надежно, профессионально. Компания «Уралкамин» находится по адресу Орский проспект, дом 81. Телефон 22 42 10.
3: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
4: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодежды и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
5: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, наши новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай радио Хит, смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
6: Телефон рекламной службы 250807.
7: Взгляни на мир под другим углом.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

с вами продолжаем дарить друг другу позитив и яркие эмоции. Вот знаете, скажу честно, иногда сидишь, скучаешь, кажется, что день какой-то грустненький, лето вроде уже заканчивается, и все совсем не так. Но здесь тебе, значит, пишет твой друг, подруга, не знаю, родственник, вторая половинка, родители, бабушки, дедушки, неважно кто. Главное, что вот человек спрашивает просто, как дела, да, или чем занимаешься сегодня вечером. Вот, кстати, про вечер вопрос вообще самый лучший, значит, ты понимаешь, что планом точно быть. А так что, друзья, если вдруг вы не получили такое сообщение, будьте тем человеком, который его отправит. Предложите встретиться любимому, второй половинке, другу, знакомому и проведите этот вечер на прогулке, на свежем воздухе, за чашечкой вкусного чая или кофе и просто поговорите по душам. Уверена, и сразу день станет приятнее. Ну и вы расслабитесь. В твоем ритме.

реклама. Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу Орск, вокзальный

0: и подарки! Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно! Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».

0: Австралия. 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Хедлайнером Дня города в Орске 5 сентября станет актриса и певица Анна Немченко. В этот день район стадиона «Авангард» превратится в этнографическую карту Восточного Оренбуржья, где представители 10 городов и районов представят свои традиции, ремесла, кухню и народное творчество. Праздник завершится фейерверком в 22:00. В Орске 28 августа временно отключат холодную воду в поселке Новая Биофабрика. Ограничения связаны с ремонтными работами на электросетях Россети. Подачу холодной воды прекратят с 10:00 утра. Точное время восстановления водоснабжения пока не называют. Воду вернут после завершения работ. Жителям поселка рекомендуют заранее сделать необходимый запас воды. В России запустят федеральную программу повышения квалификации учителей по применению искусственного интеллекта. До конца 2026 года обучение пройдут 250 тысяч педагогов. Курс «Искусственный интеллект» в работе учителя организует Минпросвещение, Минцифры и Государственный университет просвещения. Программа включает изучение принципов работы языковых моделей и практические задания. Учителей научат использовать ИИ для подготовки уроков, презентаций и индивидуальных заданий. Для отдельных предметов разработаны специальные сценарии. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 46 копеек, 100 тенге 18 рублей 44 копейки, юань 12 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.
0: Новости. Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Итак, друзья, до конца рабочего дня осталось 54 минуты. Да, строго по минутам, все четко расписано, ведь мы очень ждем, конечно, вечера для того, чтобы отправиться отдыхать и наслаждаться музыкой, гуляниями и встречей с друзьями. Тем более, что у нас уже целая середина недели, и уж можно позволить себе чуточку отдохнуть. Кстати, поводов для этих сборов и встреч очень много. В рубрике «Хит Холиды» расскажу, какие праздники отмечаются сегодня. Кстати, отметится эта рубрика буквально через пару минут. Предлагаю сделать громче.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: Самое время рассказать вам о праздниках. 26 августа, сегодня среда, и сегодня день привлечения удачи отмечается. Также день радуги, день устраивания секретиков. Так что, девочки и мальчики, собираемся дружной компанией и все секретики дорассказываем. Праздник 13-й кошки отмечается, международный день актера, а также сегодня день музыкальной йоги. Так что, друзья, можете также на природе этой музыкальной йогой заняться. День собак, день туалетной бумаги в других странах, день вишневого мороженого, а также день пожилых людей. Битва томатов отмечается, день трудящихся, но сегодня уж точно мы можем отметить этот праздник, в среду тем более. День блесток сегодня, а также среда, готов протянуть руку помощи. День проверки здоровья, и сегодня еще именины. Они у Ипполита, Алексея, Якова, Максима, Константина, Ксении, Василия, Николая, Тихона, Евдокии, Ивана и Парамона. Причастных мы всех поздравляем. Двигаемся далее. В середине этого часа у нас еще отметить розыгрыш вкусный, приятный, специально для вас. А вообще, еще хотелось бы напомнить, что данная информация была предоставлена сайтом calend.ru.
0: Реклама.

0: тематические букеты к 1 сентября. Сделаны с любовью для ваших любимых учителей. Флористический салон «Цветочка» в Орске на Строителей 19. Предварительный заказ и групповые заявки на сайте цветочка-орск.рф. Какой же праздник без цветочки?
1: Что было в этот день? Хит-холидей.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Большой улов ждет тебя. В магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя. В магазинах «Милый дом».
3: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация в газете акции, правилах проведения, количество призов, сроков вместе и порядки получения уточняйте у продавцов.
4: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, рюмовки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
5: Самый красивый букет на 1 сентября – тот, что создан сознанием, а подарен с любовью. Арт-букет знает, как собрать из цветов композицию, которая скажет за вас нужные слова и тронет до глубины души любимого педагога. Салон цветов и декора «Арт-букет». Цветы для самых-самых. Город Орск, Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.
6: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова, 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
7: Эге-ге-ге-гей!

0: «Смотри радио». Творческие мастер-классы, игры, слепой лабиринт и подарки. Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно. Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вкусные знания.
1: Прямо сейчас советую тебе дозвониться 21-103-7, код города 3537, для того, чтобы выиграть вкусный бокс от хлебзавода 7, город Новотроицка. Ну, естественно, нужно немножко приложить к этому усилий. Дозвониться, во-первых, после ответить на вопрос и выбрать правильный из трех вариантов ответов. Есть у нас уже звоночек. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Елизавета.
1: Елизавета, очень приятно. Чем занимаетесь?
2: Отдыхаем.
1: Так, ну хорошо. Есть у вас возможность выиграть вкусный бокс от хлебзавода 7, город Новотроицк. Здесь мы во вкусных знаниях задаем вопросы, которые касаются нашей области, возможно, даже нашего города. Узнаем что-то новое и интересное. Я вам задам вопрос, и у него будет три варианта ответов. Нужно будет выбрать один правильный. Елизавета, вы готовы?
2: Да.
1: Итак, внимание, вопрос. Кем был известный арчанин Назаров Василий Иванович? Первый вариант ответа. Первый руководитель Орского духового оркестра. Второй вариант ответа. Орский купец первой гильдии гласной городской думы. И третий вариант ответа. Летчик, участник Великой Отечественной войны.
2: Орский купец.
1: Орский купец. Ну, конечно, это правильный ответ. Мы вас, Елизавета, поздравляем. Сегодня вкусный бокс достается вам. Ну, что чувствуете? Как ваше настроение от выигрыша?
2: Отлично. Отличное настроение.
1: Сами съедите или придется с кем-то все-таки делиться?
2: Наверное, поделимся.
1: Хорошо, замечательно. Привет, и, может быть, хотели бы в честь выигрыша кому-нибудь передать?
2: Да нет, всем привет, всем хорошего настроения.
1: Здорово, Елизавета.
2: Спасибо, вам привет.
1: Спасибо большое. Я вас еще раз поздравляю. Трубочку, пожалуйста, не кладите. Я вам сейчас за эфиром расскажу, как свой подарок забрать. Друзья, мы же с вами продолжаем здесь дарить вам вкусные знания, вкусные подарки. Ну и, конечно, напоминаем, что узнать больше о подлинной истории нашего края вы можете в музее, а также на официальном сайте и в тематической группе ВКонтакте. Орский краеведческий музей здесь бережно хранят историю родного города. Двигаемся далее, слушаем музыку, наслаждаемся позитивом и дожидаемся новых розыгрышей с новыми и вкусными подарками.
0: Реклама. Хлебозавод 7. Город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7, город Новотроицк, тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города.
3: Вкусные знания.

Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас.

0: и пакеты для заморозки. Мегарай. Товары для консервации и заготовок выгодно покупай.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
4: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
5: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати

0: магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: слушаем музыку, передаем приветы и приближаемся к вечеру. Кстати, он у нас наступит буквально через несколько минут, и это нас радует, ведь мы можем этот вечер скрасить прогулкой, хорошими эмоциями, встречами с друзьями, все в этом роде. Ваша задача единственная, хотя нет, лучше поставить музыку от Радио Хит, сделать громче и сходить отдохнуть, прогуляться и провести время ярко. Очень ждем всех ваших сообщений, пишите и рассказывайте, как будете проводить этот вечер, а мы поставим вам музыки и немного информации о погоде с минуты на минуту.
1: В твоем ритме. Смотри.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
2: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Прямо сейчас рассказываю о погоде. В Орске плюс 27, вечером плюс 23 градуса, в городе Оренбурге плюс 24, вечером плюс 16. В Кондыке и Медногорске плюс 26, вечером плюс 14 градусов, в городе Ясном плюс 28, вечером плюс 24. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
4: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: Ты будь с нами?
1: Я уже.
0: Ты смотри радио?
1: Нет, я step in the сюда.
0: Все понятно.
1: В общем, друзья, да, много всего, чего будет интересного этим вечером, потому что в эфире была Настя Центр, а будет...
0: Макс Мочалов!
1: Спасибо. Вот, спасибо за отличный денек.
0: На здоровье, обращайтесь, приду еще. Да, вам хорошего вечера. Пока-пока.

0: Австралия. 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Арчане интересуются контролем качества воды. С начала года лаборатория РВК «Урск» исследовала 8184 пробы, подтвердив безопасность воды. Анализируются органолептические, химические, микробиологические показатели. Контроль начинается на водозаборе с оценки исходных параметров, затем вода отстаивается, фильтруется и обеззараживается. Для поддержания качества РВК «Урск» следит за состоянием трубопроводов и насосных станций, проводит их обследование и промывки. В компании работают квалифицированные специалисты. В предстоящий период в Оренбурге ожидается неустойчивый характер погодных условий. К западным границам области приблизится фронтальная система северного циклонического вихря, которая будет смещаться с запада на восток области. Местами по области ожидаются кратковременные дожди с грозами и шквалистым усилением ветра. Температурный фон до середины недели сохранится высоким благодаря притоку тепла с юга. Но к концу рабочей недели в тылу циклона с северными потоками в регион начнет поступать холодный воздух, который понизит температуру воздуха как в ночные, так и в дневные часы. По данным Росгидромета, в субботу и воскресенье температура воздуха в Оренбурге будет составлять 18-19 градусов тепла, а по ночам столбик термометра может опускаться до плюс 4. Число погибших при атаке в Краснодаре подростков выросло до 5. При разборе завалов детского центра реабилитации найдено тело ребенка. Об этом рассказал глава города Евгений Наумов. Ранее стало известно, что скончалась 14-летняя пострадавшая девочка. В ночь на 24 августа обломки беспилотников упали на жилые дома и частный детский центр в Краснодаре. Погибли трое подростков, несколько взрослых пострадали. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 46 копеек, 100 тенге 18 рублей 44 копейки, юань 12 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Настраиваемся, друзья, на яркий вечер. И, конечно, сделать его таким поможет нам музыка. Здесь в эфире «Смотри радио». Давай вместе с нами зажигай и делай громче. И тогда непременно ты точно отдохнешь. И поможет нам Зивер, диджей Голд Скай, Альбис Брайт далее.
2: Смотри, смотри. Радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом». Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация в организаторе акции, правилах проведения, количество призов, сроков вместе и порядке их получения уточняйте у продавцов.
2: Внимание, водители категории Е. Транспортная компания «Сара Авто» увеличила автопарк и открывает набор водителей. Если раньше оставляли анкету, звоните снова. Набор открыт. Новые машины. Стабильная заработная плата. Телефон 8 800 764 64.
3: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Торск, улица Гончарова, 2, либо дорожная 11. Или звони 301-333.
4: Всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
5: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Супер открытие. Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28, ТЗБ, фирменный магазин «Орские колбасы».
6: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
7: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит. Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: нравится. Если вы знаете ответ на все вопросы, которые ставят в тупик остальных, тогда будьте внимательны. Ведь 28 августа с часу дня до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий, и мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты: бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки категории 16+. На правах рекламы партнеры мероприятия — семейная фабрика мясной гастрономии «Желен», магазин яблочной техники «Яблочный спас» и салон цифровой печати «Пиксель». Будь с нами, выигрывай подарки и, конечно же, стань самым умным.
1: В твоем ритме.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в «Богат-1». Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. «Богат-1».
5: Есть вещи, которые меняют ваше отношение к жизни. Одежда на отлично. Достойное оформление ваших школьных достижений. Просто оденься в салоне мужской одежды «Бастон». Огромный выбор костюмов для школьников от российских производителей. Проверенный мужской стиль. Салон мужской одежды «Бастон». О форме «Будущий сентябрь». Площадь Вознецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
6: Компания «Уралкамин» оказывает услуги по металлообработке, лазерной резке, порошковой покраске и пескоструйной обработке деталей, гибка металла и эмалировка. Все виды сварочных работ, токарно-фрезерная обработка металла. Телефон в Орске 22-42-10. В штате опытные конструкторы и инженеры. Качественно, надежно, профессионально. Компания «Уралкамин» находится по адресу Орский проспект, дом 81. Телефон 22-42-10.
7: В магазинах «Мегарадио» для школы покупай. Удобные вместительные рюкзаки, канцелярия, сумки для обуви, спортивная одежда, сменная и спортивная обувь. «Мегарай». Выгодно все для школьника, покупай.
8: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
9: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012-й?

0: Со саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
1: Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.
3: Ты живешь, будто не будет завтра, но завтра.

0: Представляет нам Мия Бойко и ее экспонат. Мы, конечно же, от вас тоже ждем ваших теплых и, конечно же, теплых и ярких пожеланий. В эфире «Смотри радио» их озвучим через портал «Смотри.радио». Их к нам закидывайте и, конечно же, делайте громче. А мы же зачитываем те сообщения, что к нам уже прилетели в эфире «Смотри радио». Мы их сейчас и озвучим. Приветствую Макса, привет Хит и хорошее настроение всем. От Сергея сообщение прилетело. Привет, Макс, удачного вечернего эфира от Натальи прилетела. Наталья, спасибо. И тоже тебе хорошего и приятного вечера. Вместе с вами вечерок сделаем еще уютнее. Главное, не сбивайте с волны и делайте громче.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.
2: Радио.

Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-90.

0: бешеный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. Подушка шоу. Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
1: Искусственный интеллект.
2: Ага, сейчас.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: В эту минуту в городе Орске плюс 27 градусов. Сегодня ночью плюс 14 ожидает нас. Завтра днем будет плюс 27. В Ясном сейчас плюс 29. Ночью будет плюс 14. Завтра днем плюс 25 градусов. В Кувандыке и Медногорске плюс 26. Ночью будет плюс 8. Завтра днем плюс 24. В Оренбурге в эту минуту плюс 24. Ночью будет плюс 13. Завтра днем плюс 25. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: на Урале 19 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Хедлайнером Дня города в Орске 5 сентября станет актриса и певица Анна Немченко. В этот день район стадиона «Авангард» превратится в этнографическую карту Восточного Оренбуржья, где представители 10 городов и районов представят свои традиции, ремесла, кухню и народное творчество. Праздник завершится фейерверком в 22:00. В Орске 28 августа временно отключат холодную воду в поселке Новая Биофабрика. Ограничения связаны с ремонтными работами на электросетях Россети. Подачу холодной воды прекратят с 10:00 утра. Точное время восстановления водоснабжения пока не называют. Воду вернут после завершения работ. Жителям поселка рекомендуют заранее сделать необходимый запас воды. В России запустят федеральную программу повышения квалификации учителей по применению искусственного интеллекта. До конца 2026 года обучение пройдут 250 тысяч педагогов. Курс «Искусственный интеллект в работе учителя» организует Минпросвещение, Минцифры и Государственный университет просвещения. Программа включает изучение принципов работы языковых моделей и практические задания. Учителей научат использовать ИИ для подготовки уроков, презентаций и индивидуальных заданий. Для отдельных предметов разработаны специальные сценарии. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 46 копеек, 100 тенге 18 рублей 44 копейки, юань 12 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Не забываем, друзья, делать громче вместе с нами, наслаждаться моментом и вечером. Да-да-да, лето еще продолжается, и давайте из него выжмем все соки. И, конечно же, поможет нам в этом наша волна. Залетай к нам на портал смотри.радио и делай громче. Мы же вместе с тобой готовы отправиться в дальние дали и получить сегодня максимум удовольствия от происходящего. Поможет нам звонкий диджей Грув, будет и ярко, и пунктуал с Неверы, и далее.
2: Смотри, смотри.
0: Радио.

сообщение. Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Десятка лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotry.radio и голосуй, а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас была Ave и трек Meet Me in the Dark.
2: Третье место.
1: На второй строчке был Дивиак и Slowdown.
2: Второе место.
1: А лидерами хит-мюзик-чарта были Hugel, El Mail Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun.
2: Первое место.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotry.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
3: Реклама.

0: Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
0: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Желе-ножа! Рим! Желе-ножа! Рим! Колбаски, гриль, купаты и крутой шашлык!
3: Сезон гриль. Жарим с Желен. Спрашивайте в фирменных магазинах Желен. Купаты, колбаски гриль из свинины, колбаски гриль из курицы. Спеши жарить с Желен.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Наш вечерний вояж продолжается. Музыкальная составляющая, как всегда, на высшем уровне. И, возможно, вместе с нами и вашими эмоциями поделиться. Всегда мы готовы их принять. Давайте присоединяйтесь через портал смотри.радио и делайте громче. Мы же сделаем ваш вечерок приятнее и даже одним глазком в завтрашний день заглянем. Уже скоро гороскоп в эфире. А пока двигаемся дальше в лучших ритмах.
1: В твоем ритме. Смотри. Радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: А вместе с вами, друзья, заглянем уже в завтрашний день и узнаем, что там будет нового. Так что скорее подключайтесь. «Гороскоп» в эфире.
2: Овен.
1: Вам стоит с особым вниманием отнестись к тому, что вы говорите. Язык ваш не будет входить в круг ваших друзей.
2: Телец.
1: Этот день необходимо провести так, чтобы не было мучительно болезненно за бесценно потраченные часы. Оттянитесь как следует завтра.
2: Близнецы.
1: Будьте по возможности более эгоистичны. День нужно потратить на то, чтобы доставить себе максимум удовольствия.
2: Рак.
1: Будьте внимательны, вы можете ввести кого-то в заблуждение, вовсе того не желая. Лучше несколько раз переспросить, чтобы убедиться, что вас правильно поняли.
2: Лев.
1: Вам лучше будет отступить. Тот факт, что вы не желаете в чем принимать участие, еще не означает, что вы сдались окончательно. Просто подождите.
2: Дева.
1: Возможные партнерские связи, как делового, так и личного характера, будут переживать период значительного подъема. Большую часть дня вы, по всей вероятности, проведете в развлечениях.
2: Весы.
1: Вы можете оказаться орудием в чьих-то руках. В избежание этой ситуации постарайтесь не ввязываться ни в какие авантюры. Развлечься можно и иначе.
2: Скорпион.
1: То болото, по которому вы до сих пор топали, становится симпатичной такой речушкой с твердыми берегами. Вылезайте и насладитесь моментом.
2: Стрелец.
1: Вам не стоит подвергать себя перегрузкам, как физическим, так и эмоциональным. Плата за это сомнительное удовольствие может оказаться слишком высокой.
2: Козерог.
1: Очень важны будут полезные связи. Если вы знакомы с всякими интересными людьми, позвоните им.
2: Водолей.
1: Кто сказал, что не надо выдумывать велосипед? Вдруг у вас получится намного лучше. Завтра можно придумать то, что уже придумали, но усовершенствовать этот момент.
2: Рыбы.
1: Ваша наблюдательность превзойдет все мыслимые и немыслимые ожидания, а, возможно, результатами ваших наблюдений заинтересуются впоследствии. Постарайтесь ничего не забыть. Гороскоп был собран при помощи сайта ignia.com. Мы же желаем счастья и удачи всем знаком зодиака.
0: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе
3: в ХБшку на ТЗБ.
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей, домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Мы живем в уникальном городе, где есть все, чему можно завидовать. И особенно нашим легендарным старогородским пирожкам с лидером «Пагат-1». Только у нас пирожки с пылу с жару «Пагат-1» имеют постоянную прописку в Орске, на Тагильской 36, Краматорской 25, Пионерской 4, в остановочном павильоне на ЖД вокзале, на ОЗТП Орский проспект 8. Старогородские пирожки «Пагат-1» в Новотроицке – на Марии Корецкой 2А.
5: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. 4 одноразовых бритвы Доника 3 for Men или 4 бритвы Доника 3 for Woman всего за 90 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: Внимание, водители категории Е. Транспортная компания «Сара Авто» увеличила автопарк и открывает набор водителей. Если раньше оставляли анкету, звоните снова. Набор открыт. Новые машины. Стабильная заработная плата. Телефон 8 800 764 64.

0: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай «Радио Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай «Радио Хит», смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
1: Телефон рекламной службы 25.

0: Смешарики сквозь вселенные.
1: А не трать время даром, хватай свою мобилу и набирай номер 21137, чтобы отправиться в нереально космическое путешествие. Посмотреть кино. И, конечно же, посмотреть премьеру VR-игры «Смешарики сквозь вселенные» от нашего партнера VR-арены «Другие миры». Для этого нужно дозвониться к нам по номеру телефона 21137 и выиграть. И есть у нас уже желающие. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Как зовут?
2: Анфиса.
1: Очень приятно. Анфисочка, как настроение сегодня?
2: Хорошо.
1: Это здорово. Как вечер проводишь?
2: Домой еду.
1: Замечательно. Чтобы вечер стал еще приятнее, давай с тобой поиграем. Готова?
2: Да.
1: Итак, какая главная тема большинства серий классических смешариков? Итак, там разбирается борьба добра со злом, либо же отношения, характер и вообще жизненный выбор, или же спортивные соревнования. Первый, второй или третий вариант, как ты думаешь?
2: Мне кажется, второе.
1: Конечно же, там разбираются все темы, связанные с отношениями и, конечно же, жизненными и не только моментами. Я тебя поздравляю, ты большая умничка. Ну и кому будут твои пожелания? Но сначала тебе аплодисменты, молодец большая.
2: Спасибо. Передаю привет своей любимой мамочке, которая тут очень радостная.
1: Так.
2: И вам.
1: Здорово. От нас тоже большой и теплый привет. Давай, оставайся на линии, расскажу, как заберешь свой подарок. Вместе с нами намного веселее, а вы не пропустите возможность, ведь мы будем еще разыгрывать.
0: Смешарики сквозь

0: Реклама. Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Самый красивый букет на 1 сентября – тот, что создан сознанием, а подарен с любовью. Арт-букет знает, как собрать из цветов композицию, которая скажет за вас нужные слова и тронет до глубины души любимого педагога. Салон цветов и декора «Арт-букет». Цветы для самых-самых. Город Орск, Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
2: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио «Назад в чарты». Вспомни, как это звучит.

0: На Урале 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Арчане интересуются контролем качества воды. С начала года лаборатория РВК «Урск» исследовала 8184 пробы, подтвердив безопасность воды. Анализируются органолептические, химические, микробиологические показатели. Контроль начинается на водозаборе с оценки исходных параметров, затем вода отстаивается, фильтруется и обеззараживается. Для поддержания качества РВК «Урск» следит за состоянием трубопроводов и насосных станций, проводит их обследование и промывки. В компании работают квалифицированные специалисты. В предстоящий период в Оренбурге ожидается неустойчивый характер погодных условий. К западным границам области приблизится фронтальная система северного циклонического вихря, которая будет смещаться с запада на восток области. Местами по области ожидаются кратковременные дожди с грозами и шквалистым усилением ветра. Температурный фон до середины недели сохранится высоким благодаря притоку тепла с юга. Но к концу рабочей недели в тылу циклона с северными потоками в регион начнет поступать холодный воздух, который понизит температуру воздуха как в ночные, так и в дневные часы. По данным Росгидромета, в субботу и воскресенье температура воздуха в Оренбурге будет составлять 18-19 градусов тепла, а по ночам столбик термометра может опускаться до плюс 4. Число погибших при атаке в Краснодаре подростков выросло до 5. При разборе завалов детского центра реабилитации найдено тело ребенка. Об этом рассказал глава города Евгений Наумов. Ранее стало известно, что скончалась 14-летняя пострадавшая девочка. В ночь на 24 августа обломки беспилотников упали на жилые дома и частный детский центр в Краснодаре. Погибли трое подростков, несколько взрослых пострадали. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 46 копеек, 100 тенге 18 рублей 44 копейки, юань 12 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
0: Жизнь.
8: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Даже не думаем успокаиваться. Вечер только-только разогнался, и мы вместе с вами украшаем его жаркими треками, чтобы вам было веселее. Так что громче звук делаем и погружаемся в отдых в ритме «Смотри радио». Поможет, конечно же, лучшая музыка, так что громче звук делайте. А у нас на горизонте будет Джонни Федук, Иванушка Интернешнл и Маршмеллоу, и Португал Зе Мэн уже далее.
2: Смотри.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Современный специализированный грузовой автосервис на Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части, ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис на Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 333-100 или приезжай.
3: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, рюмовки, игрушки. Можно голову не ломать, а в Пикселе все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма», справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.
4: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
5: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
6: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит. Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 25 08 07. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Энергично. Здесь в эфире «Смотри радио». Все возможно. И, конечно же, для того, чтобы вы улыбались, у нас найдется отличная подборка ярких треков и таких же интересных моментов. Так что своими моментами не забудьте с нами поделиться на портале «Смотри.радио». Оставляйте ваши пожелания и, конечно же, рассказывайте о том, как проходит ваш вечер. Мы же дополним его музыкой. Шузы Каспорт впереди, будет Леша Свик и Бауза уже далее.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радиохит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Чтобы в офисе вам работалось сладко, нужна хорошая для документов папка. Чтобы бизнес-идеи записывать впрок, вам пригодится для записей блок. В сети магазинов «Милый дом» блоки для записей «Стам» от 32 рублей. Папки пластиковые в ассортименте от 11 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.

0: Автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Мегарай. Товары для секции покупай. Формы для футбола, спортивные костюмы, однотонные футболки, гимнастические купальники, балетки, кроссовки, носки и гольфы. Мегарай. Товары для будущих чемпионов выгодно покупай.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка шоу».
5: Так, никакого искусственного интеллекта.
6: Только живые ведущие.
7: Юмор, общение и подарки.
8: Вот это «Подушка шоу».
9: Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. Подушка шоу. Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
10: Искусственный интеллект.
11: Ага.
10: Сейчас. Телефон рекламной службы 250807.
4: Взгляни на мир под другим углом.
12: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

Белорусских загружают в наш вечер свои мысли. Вашими же с нами обязательно поделитесь здесь в эфире. Через портал смотри.радио озвучивайте, чего думаете этим вечером и какие планы грандиозные, естественно, строите на завтрашний день. И мы же вместе с вами, конечно же, украсим момент и добавим еще больше ярких моментов, которые вы с нами озвучиваете здесь в эфире. Для того, чтобы мы их увидели и все их услышали, заходите на портал смотри.радио и там оставляйте ваши пожелания. Мы же, собственно, их зачитываем уже здесь и прямо сейчас. Привет, Орска, привет всем и отличное настроение любимой Светланке. Привет всем и всем всего хорошего. Огромный привет моей любимой мамулечке в Медногорск. Мамочка, я тебя очень сильно люблю. Дмитрий нам написал и всем хорошего настроения также желает Наталья. Ну, а от нас тоже хорошего дня, ну и, конечно же, побольше эмоций. Мы же добавим еще больше музыки, так что не сбивайтесь с волны.

0: Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Если вкусная еда для вас важна, вам очень на кухне кастрюля нужна. А также одна из полезных вещей – электросушилка для...

0: чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: В эту минуту в городе Орске плюс 23 градуса, ночью будет плюс 12, завтра днем будет плюс 27, в Ясном плюс 25, ночью будет плюс 17, завтра днем плюс 25 градусов, в Кувандыке и Медногорске плюс 20, будет ночью плюс 9, завтра днем плюс 24. В Оренбурге в эту минуту плюс 20, ночью будет плюс 12, завтра днем плюс 25. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.ors.ru.
0: Реклама.
4: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: На Урале 21 час. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Макс Мочалов на Радио Хит.
1: А чуточку притормаживаем вместе с Дивагом. Его трек «Slow Down» только что, но не сильно. Мы вместе с вами сегодня еще много чего можем успеть, и для этого вместе давайте активно проживать эти моменты. Музыка поможет, а ваши яркие и интересные истории нам пригодятся. Так что на портале смотри.радио смотрим, слушаем и пишем.
2: Смотри, радио.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: Компания «Уралкамин» оказывает услуги по металлообработке, лазерной резке, порошковой покраске и пескоструйной обработке деталей, гибка металла и эмалировка. Все виды сварочных работ, токарно-фрезерная обработка металла. Телефон в Орске 22 42 10. В штате опытные конструкторы и инженеры. Качественно, надежно, профессионально. Компания «Уралкамин» находится по адресу Орский проспект, дом 81. Телефон 22 42 10.
1: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных. Звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
2: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
3: Да я всюду мониторю и зашел в «Яблочный спас». Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
4: «Яблочный спас». Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь.
2: Подробности на смотри.радио.

0: Вечер на максимальной громкости. Дипло, Эндрюс Нунес только что Two-Stepping в эфире. Мы же продолжаем шагать в сторону ночи. И, конечно же, не забываем здесь сейчас получить все возможное для того, чтобы этот вечер был прекрасным. Ну и про завтрашний день тоже не забываем. В гороскопе о нем поговорим уже совсем скоро. До этого услышим Yearbox и Инь-Янь уже далее в эфире.
1: В твоем ритме. Смотри радио.
2: Ладно.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Вместе с вами заглянем в завтрашний день и узнаем, чего там звезды нашептали.
2: Овен.
1: Вам стоит с особым вниманием отнестись к тому, что вы говорите. Ваш язык будет вашим врагом.
2: Телец.
1: Этот день необходимо провести так, чтобы не было мучительно больно за бесценно потраченные часы. Оттянитесь завтра.
2: Близнецы.
1: Будьте по возможности более эгоистичны. День нужно потратить на то, чтобы доставить себе максимум удовольствия.
2: Рак.
1: Будьте внимательны, вы можете ввести кого-то в заблуждение. Лучше несколько раз переспросить, чтобы убедиться, что вас поняли.
2: Лев.
1: Завтра вам лучше будет отступить. Тот факт, что вы не желаете в чем-то принимать участие, еще не означает, что вы сдались окончательно. Просто подождите.
2: Дева.
1: Всевозможные партнерские связи, как делового, так и личного характера, будут переживать период значительного подъема. Большую часть дня вы, по всей вероятности, проведете в развлечениях.
2: Весы.
1: Вы можете оказаться орудием чьих-то и в чьих-то руках. В избежание этой ситуации постарайтесь не ввязываться ни в какие авантюры. Развлечься можно и иначе.
2: Скорпион.
1: То болото, по которому вы до сих пор топали, становится симпатичной такой речушкой с твердыми берегами. Вылезайте, обсушитесь и насладитесь моментом.
2: Стрелец.
1: Вам не стоит подвергать себя перегрузкам, как физическим, так и эмоциональным. Плата за это будет большая.
2: Козерог.
1: Очень важны будут полезные связи. Если вы знакомы с нужными людьми, обратитесь.
2: Водолей.
1: Кто сказал, что не надо выдумывать велосипед? А вдруг вы его усовершенствуете и получится намного лучше? Попробуйте.
2: Рыбы.
1: Ваша наблюдательность превзойдет все мыслимые и немыслимые ожидания. Возможно, результатами ваших наблюдений заинтересуются последствия. Постарайтесь ничего не забыть. Гороскоп был собран при помощи сайта ignite.com. Мы желаем счастья и удачи всем знакам зодиака.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
1: Самый красивый букет на 1 сентября – тот, что создан сознанием, а подарен с любовью. Арт-букет знает, как собрать из цветов композицию, которая скажет за вас нужные слова и тронет до глубины души любимого педагога. Салон цветов и декора «Арт-букет». Цветы для самых-самых. Город Орск, Воснецова, 21. Телефон 30-68-98.
0: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
2: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
4: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
6: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация организаторы акции, правила проведения, количество призов, сроков, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.

0: радио. Творческие мастер-классы, игры, слепой лабиринт и подарки. Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно. Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Тонем вместе с вами в ярких эмоциях. Holy Flame нам с этим помогает. И, конечно же, ваши эмоции и пожелания также ждем на нашем портале smotri.radio. Туда заглядывайте, оставляйте ваши сообщения. Мы с удовольствием им поделимся и, конечно же, сделаем вечер теплее. Ну а летом растянем до невозможности. Конечно же, вместе с вами и ваши летние истории нам тоже пригодятся. Так что рассказывайте скорее. А у нас в эфире Клава Кока и ее покинула час.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Супероткрытие. Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».
2: Телефон уже не нужный, сразу я в трейд-ин отдал и купил со скидкой классы, о которого я мечтал.
3: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка Шоу».
6: Так, никакого искусственного интеллекта.
7: Только живые ведущие.
8: Юмор, общение и подарки.
9: Вот это «Подушка Шоу».
6: Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. «Подушка Шоу». Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
10: Искусственный интеллект. Ага, сейчас.
6: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
11: Плюс 19 за окном в Орске. Ночью ожидается плюс 15 градусов. Завтра днем будет плюс 27. В Ясном сейчас плюс 21. Ночью будет плюс 15. Завтра днем плюс 25 градусов. В Кувандыке и Медногорске плюс 16. Ночью будет плюс 17. Завтра днем плюс 27 градусов. В Оренбурге сейчас плюс 18 градусов. Ночью будет плюс 14, завтра днем плюс 25. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
6: Реклама.
3: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 50.

Транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Австралия. 22 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Макс Мочалов на Радио Хит.
1: Еще один час сегодняшнего дня позади, а ты отдохнул? Если нет, самое время упорно заняться этим делом вместе с вами. Любым делом с удовольствием занимаемся здесь, в эфире «Смотри радио». Главное, открывай наше окно и делай громче. А поможет нам Канкс, также будет диджей Пилигрим и Леди Гага уже далее.
2: Смотри, смотри.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Рубрика лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляя активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй, а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас была Ave и трек Meet Me in the Dark.
2: Третье место.
1: На второй строчке был Divyak и Slow Down.
2: Второе место.
1: А лидерами хит-мюзик-чарта были Hugel, LML Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun.
2: Первое место.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
3: Реклама. Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка-шоу».
4: Так, никакого искусственного интеллекта.
5: Только живые ведущие.
6: Юмор, общение и подарки.
7: Вот это подушка-шоу.
4: Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. Подушка-шоу. Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
8: Искусственный интеллект.
9: Ага, сейчас.
10: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
11: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация в организаторе акции, правилах проведения, количество призов, сроков, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
12: Эге-ге-ге-ге!

0: и подарки! Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно! Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
1: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
1: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
2: Подробности на смотри.радио.

0: Огромное количество ярких людей собрались и подарили нам Shine, Hugel, French Montana, David Guetta и Aiden Martin. Все они приложили свои ручки и, конечно же, подарили нам этот трек. Сиять и нам хочется каждый вечер, особенно когда лето заканчивается. Вместе с нами ярко и весело закончим и этот вечер. Главное, чтобы вы оставались с нами на одной волне и не сбивались, ведь впереди будут смысловые галлюцинации. One T и проект «На заре» далее.
1: В твоем ритме. Смотри, радио.

Вечно молодым, вечно пьяным. Я мог бы стать рекой, быть темною водой.

0: Реклама. Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом». Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроков вместе и порядке их получения уточняйте у продавцов.
1: Стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
1: Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Жаркую вечеринку здесь, в эфире «Смотри радио», только что в эфире Мерк и Кремонт и их Party Nope. И, конечно же, вы вместе с нами тоже не забывайте о том, что здесь прямо сейчас можно поделиться тем, что действительно для вас важно. Вечерние пожелания для родных и близких, вот что важно. Приветствую Макса, хорошего настроения всем. Большой привет любимому Константину от Леночки. Сообщение прилетело от нас тоже. Большой привет и хорошего настроения. Ну и, конечно же, мы присоединяемся к ярким эмоциям, добавим еще.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.
2: Радио.

0: Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
1: Самый красивый букет на 1 сентября – тот, что создан сознанием, а подарен с любовью. Арт-букет знает, как собрать из цветов композицию, которая скажет за вас нужные слова и тронет до глубины души любимого педагога. Салон цветов и декора «Арт-букет». Цветы для самых-самых. Город Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай радиохит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай радиохит, смотри радио. Участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Плюс 19 градусов за окном в Орске. Ночью будет плюс 15. Завтра днем нам обещают синоптики плюс 27 градусов. В Ясном плюс 20. Ночью будет плюс 17. Завтра днем плюс 25. В Кумандыке и Медногорске сейчас плюс 13. Ночью будет плюс 8. Завтра днем плюс 24. В Оренбурге сейчас плюс 17. Ночью будет плюс 14. Завтра днем плюс 25. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
3: Реклама.
5: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

продолжаем, друзья, наслаждаться летом и, в принципе, вечером. Да-да-да, до ночи остается всего ничего, и к завтрашнему дню тоже нужно подготовиться, и мы с удовольствием это сделаем вместе с вами здесь в эфире. Смотри радио, весь вечер с вами был Макс Мочалов. Вам на самый толк уютной ночи и до скорого. Пока-пока.

0: Австралия, 23 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Эгегегегей!

0: Викинг и подарки. Много подарков. Отпразднуй день города интерактивно. Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия: семейная фабрика мясной гастрономии «Желен», магазин яблочной техники «Яблочный Спас», салон цифровой печати «Пиксель».
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО «ТК Город Орск», проспект Мира, 21, Угрен, 115-565-801-83-39.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка шоу».
1: Так, никакого искусственного интеллекта.
2: Только живые ведущие.
3: Юмор, общение и подарки.
1: Вот это «Подушка шоу». Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. «Подушка шоу». Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
4: Искусственный интеллект. Ага, сейчас.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Реклама. Невозможно понравиться всем с первого взгляда, но шансов больше, если есть хороший костюм. Фирменный салон мужских костюмов «Бастон». Огромное разнообразие моделей для твоего совершенного лука. Индивидуальный подход и дисконтная система скидок. Высокое качество по доступной цене. Салон мужской одежды «Бастон». Хорошие костюмы для плохих парней. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: Австралия. Полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Подарочный набор «Аура». Крем для рук увлажняющий 30 мл плюс крем для рук комплексный 30 мл всего за 69 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: невозможно понравиться всем с первого взгляда, но шансов больше, если есть хороший костюм. Фирменный салон мужских костюмов «Бастон». Огромное разнообразие моделей для твоего совершенного лука. Индивидуальный подход и дисконтная система скидок. Высокое качество по доступной цене. Салон мужской одежды «Бастон». Хорошие костюмы для плохих парней. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
1: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.

0: Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама.
1: Самый красивый букет на 1 сентября – тот, что создан сознанием, а подарен с любовью. Арт-букет знает, как собрать из цветов композицию, которая скажет за вас нужные слова и тронет до глубины души любимого педагога. Салон цветов и декора «Арт-букет». Цветы для самых-самых. Город Орск, Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Подарочный набор «Аура». Крем для рук увлажняющий 30 мл. Плюс крем для рук комплексный 30 мл. Всего за 69 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Реклама.
1: Самый красивый букет на 1 сентября – тот, что создан сознанием, а подарен с любовью. Арт-букет знает, как собрать из цветов композицию, которая скажет за вас нужные слова и тронет до глубины души любимого педагога. Салон цветов и декора «Арт-букет». Цветы для самых-самых. Город Орск, Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
2: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио!
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
0: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Все оренбуржье в одном касании.
5: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 2 часа.
3: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 3 часа.
3: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 4 часа.
3: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 5 часов.
3: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
6: В каждом кадре.